Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для

0: hot.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

Cat Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем...
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

остаться, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: уикенд для всех.
1: Нет, мне надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелым, чтобы мурашки забегали по твоим рукам. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: лучшее для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Кавалерия, ты мое преступление, сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
0: СВХ плюс.

радио, которое рядом. СВХ плюс. Никакая.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: хорошего настроения можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolviktoria.lv.
4: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: 16%. Максима, лай нека не трогту.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отверну.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ плюс.

Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ плюс.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня в западных и центральных районах ожидаются дожди, местами ливни. В восточных районах осадков будет меньше, и там облачно с прояснениями. Ветер в стране слабый, максимальная температура плюс 15, плюс 19 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 16, в Даугавпилсе Резекне до 18 градусов. В Риге пасмурно, дождь 17-19 градусов тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера прошли обыски в двух больницах, в Бауске и Елгове. Это продолжение уголовного дела, начатого еще в начале года. Сейм сегодня должен решить, передавать ли закон об иммиграции на повторное рассмотрение. Парламент принял изменения в середине июня, но Ринкевич, президент Латвии, вернул закон и предложил пересмотреть норму о временных видах на жительство. В Рижской думе на комиссии по этике сегодня решат, будут ли оценивать высказывания вице-мэра Риги Ратникса о мигрантах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура накануне провели обыски в двух больницах в Бауске и Елгове. Следствие ведется по уголовным статьям о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о двух закупках на общую сумму свыше 650 тысяч евро. Некий коммерсант еще до объявления закупки мог договориться с членом закупочной комиссии, чтобы условия тендера написали под конкретного поставщика. Ранее в этом году обыски по похожим коррупционным делам проходили также в больнице Страдания, Видземской больнице, больнице Островной травматологии, ортопедии, а также в Лепойской и Огрской больницах. Сейм сегодня должен решить, передавать ли закон об иммиграции на повторное рассмотрение. Сейм принял изменения эти в середине июня, однако президент страны Эдгар Ринкевич вернул закон на повторное рассмотрение, предложив пересмотреть норму о временных видах на жительство в обмен на инвестиции. По мнению президента, такая практика себя исчерпала, и необходима новая политика и новый механизм, а именно подход, который учитывает вопросы экономики и привлечения инвестиций, а также интересы госбезопасности. Комиссия по этике Рижской думы сегодня решит, будет ли оценивать высказывания вице-мэра Риги, представителя национального объединения ВИСУ Латвии ТБЛННК Эдварда Ратникса о мигрантах. В одном из постов в Твиттере соцсети X некто Ивар Саузенш оставил запись о том, что в рижском квартале Таллинас некий пакистанец якобы домогался латышской девушке, а когда за нее кто-то заступился, ему на помощь вылетели еще 30 таких же пакистанцев. На это вице-мэр Риги, тоже в соцсети X, ответил следующая цитата: «Спасибо за информацию, передано в полицию, этих обезьян надо выдворить». Конец цитаты. В Думской комиссии по этике указали, что сравнивать людей с животными неуважительно. Ратник заявил, что от своих слов не отказывается, потому что так он описал тех, кто пытался нападать на женщин. Во Франции найден мертвым Даниэль Сиад, обвиняемый в расследовании по делу американского финансиста, сутенера для ВИПов и педофила Джеффри Эпстина или Эпштейна. Его соратнику Сиаду было 69 лет, он отрицал все обвинения и просил дать ему возможность изложить свою версию событий. Сиад упоминался более чем в 1000 документов по делу Эпстина. Он поддерживал контакты, в том числе с представителями модельного бизнеса в Латвии. В 2009 году организовал поездку как минимум одной латвийской модели в Нью-Йорк. Французская полиция планировала его допросить, но не успела. Причина смерти Сиада не названа, ее должна установить экспертиза. Сам Джеффри Эпстин скончался в августе 2019 года в нью-йоркской тюрьме. Официально его смерть признали самоубийством через повешение. Связанный с ним французский модельный агент Жан-Люк Брюнель был найден мертвым в феврале 2022 года в тюрьме в Париже. Его смерть также сочли суицидом. Сейм Латвии сегодня соберется на внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят поправки о действиях при угрозе с воздуха. В окончательном чтении планируется решить, можно ли ограничивать публичные мероприятия после объявления предупреждения. Также парламент в срочном порядке обсудит возможность продлевать работу отдельных избирательных участков, если голосованию помешает угроза дронов или другой серьезный риск. Накануне Совет нацбезопасности Латвии как раз призвал разработать четкий порядок действий для избирательных участков на случай угрозы с воздуха в день выборов. На заседании Совета обсуждалась подготовка к выборам, безопасность цифровых платформ и защита от внешнего влияния. Совет, среди прочего, заслушал информацию о кибератаке на госкомпанию «Латвия Свалсмежи», о ситуации на восточной границе, о наплыве мигрантов и рисках провокаций на белорусской границе. И последнее. Самоуправление Талсинского края рассматривает возможность объявить у себя чрезвычайную ситуацию из-за последствий ливней, которые привели к наводнению и значительным разрушениям на большой территории. В частности, прорвало плотину на озере в поселке Дурсупе и размыло местные дороги, включая участок региональной трассы, ведущей в Юрмалу. Объем ущерба еще подсчитывается. Самоуправление в любом случае будет просить помощи у государства. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Рубрика «Плюс».
1: Ну и хорошо, ребятушки. Ну и хорошо, что, так сказать...
2: Что не льет.
1: Ну, что не засыпает снегом. Вот что, я хочу усугубить. Могло быть совершенно по-другому. Сегодня будильник сработал, допустим, точно так же, как в один из дней, там, полгода назад. А оказалось, хопа, и у тебя, например, да? И у тебя снега навалило. А тебе его еще, для того, чтобы выехать, допустим, со своей территории, тебе его еще расчистить надо. Поэтому то, что сегодня за окном... У нас не светит солнце на данный момент, по крайней мере. Сейчас посмотрим, как там, что там, возможно, что-то изменится. Но, тем не менее, дамы и господа, не так все плохо. Вот. С другой стороны, сейчас немножечко еще подсохнет там, где залило, так что, мама, не горюй. Наши-то жаловались, говорит. Пипец, конечно.
2: Подзалило.
1: Да-да, подзалило. Зато грибнички уже начинают.
2: Довольные.
1: Нет, они сейчас ждут, выживают, потому что, ну, вот сейчас как раз-таки вот залило, сейчас вот подсохнет и пойдет грибничок. Пойдет.
2: И начнут расти.
1: 23-е. Нет, они растут сейчас, а их нужно урожай собирать. 23 июльское утро, дамы и господа. Александр Станиславович Буслаев.
2: Владимир Владимирович Вэл.
1: Леха Гудвин.
2: Приветствуйте.
1: Леха Гудвин уже пишет: «Привет, банда!» О, йо-камо!
2: Это Ракомакафо.
1: Ракомакафо, конечно же. Олежек, привет, на волне еще денечек. У Олежики начинается отпуск. Пишет: «Бургас, жди меня! Бургас будет ждать!» Забургасится.
2: Бургас не жди его.
1: Конечно. Нет. А чего? Бургас всех ждет. Бургас всех принимает. Еще чуть-чуть и наступает. Бодрого утра от Ивана. Классного денечка, удачного четвергулица. Ребятушки, он наступил, конечно же. Так, бабулька. Сегодня Международный день дельфина, между прочим. Никто не знает, что дельфины, спасая тонущих людей, кричат им ультра... звуком. Гады! Отстань! Я мимо проплывал! Понимаешь? А спасает дельфин. Но именно благодаря дельфину, ребята, мы знаем, что такое ошибка выжившего.
0: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэл и его друзья.
2: А вот теперь поясняй.
1: Короче, есть такое понятие — ошибка выжившего. Да, то есть это термин. Это термин закрепившийся. Значит, смотрите. Дельфины — это спасатели. Дельфины любят людей. Они им, их, если люди начинают тонуть где-то и мимо проплывать, любой дельфин, он такой: «О, человек тонет». И он тогда, значит, подплывает к нему и толкает его носом прямо к берегу. И все, и человек выходит такой, говорит: «Ребята, вы не поверите. Такое со мной было. Меня спас дельфин. Я чуть не умер там. Вот там бы я бы плавал бы, но долго. Вот пока бы не нашли, понимаешь? А тот меня спас дельфин». И все такие: «Вау, дельфины любят людей, они дельфины-спасатели, спасибо». Но дело все в том, что
2: на самом деле
1: вся информация, которую мы получаем о том, как дельфины, какие дельфины, да, мы получаем от тех людей, которых дельфины прибили к берегу. Мы ничего не знаем, ни одной истории от тех, кого они оттолкали вообще в другую сторону. В другой океан вообще могли оттолкать. И, соответственно, мы, основываясь на информации, которую нам спасенные передали, мы считаем, что дельфины спасатели. А может быть, и вполне себе и нет.
2: Может, они просто мусор выкидывают к берегу.
1: Может, просто кто-то ошибся.
2: Что вы тут на мусоре?
1: Это и есть, называется ошибка выжившего.
2: Все понятно.
1: Когда ты делаешь выводы на основе тех, кто может рассказать, но не учитываешь тех, кто не может рассказать.
2: Уже не может.
1: Спасибо, дорогие дельфины. Так, Артемка, пальчики, сосисочки. Привет, бодрейшего уточка. Пламенный привет с маршрута Рига. Ойтин. А где это? Пока по Латвии и без дождя. А Ойтин — это где?
2: Это где?
1: Ойтин! Ах, Ойтин! Ойтин!
2: Ойтин. Это Дойчланд.
1: Дойчланд?
2: Дойчланд.
1: Вундершон. Ну что ж, тебе... добраться хорошечно, там будешь по Польше ехать, ты ж будешь радоваться этим самым прекрасным в мире дорогам, которые вот сейчас, эти автострады польские сейчас, я не знаю, если когда-то, 30 лет назад были канонические немецкие дороги, то сейчас, конечно же, новенькие польские автострады.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Редкие имена сегодня 23 июльского утреца. Значится у нас среди именинников. Сегодня Магда, 79. Мэрия.
3: Мэрия.
4: Мэрия.
2: Мэрия. 49 девочек. И Магоне.
5: Магоне. Их всего 9.
2: Маковка? Магоне.
5: Да, Маковка.
2: Маг. Нет, это просто Магоне, это маг. По большому счету. Правильно?
5: Маки. С праздником.
2: Магоне. Тогда уже это маки. Правильно? Маки-маки. Значит, сегодня день заливной тоски. Понимаете, как хотите. И этот праздник дает вам полномочия на разное. Понимаете? Всякое разное. День заливной тоски. Всемирный день китов и дельфинов сегодня уже как бы вскользь рассказали.
5: Поздравляю.
2: Естественно, про китов и про дельфинов мы дадим что-нибудь такое полезное. Нашуршали. Mm-hmm. Так, из такого, что, знаете, просто вот так каждый день не услышишь. Международный день.
5: Вот это наше.
2: Он как-то по-другому называется. Такие яки.
5: По-моему. Но это у них. День, а у нас бла-бла-бла.
2: День кондитерской посыпки.
5: Ой, вкусно так.
2: Слушай, ну на самом деле, я не знаю, кондитерская посыпка, она же, ну, посыпка это все, что сыпется. Вот, потому что посыпать-то можно всем чем угодно, по большому счету. Или есть такое название, кондитерская посыпка, это вот такое. По вкусу, как кленовый сироп. Ну, типа того.
5: Это всегда вкусно.
2: Кондитерская посыпка. Ну, мы за любую кондитерскую посыпку, потому что одно дело кондитерское изделие, вот, оно само по себе, конечно же, прекрасно. Но если его еще чем-нибудь посыпать, разве хуже будет?
6: Да будет даже только лучше, конечно.
2: Да.
6: Естественно.
2: Сегодня, значит, день ванильного мороженого в США, а также день великолепной бабушки. Великолепная бабушка. Всем желаем, конечно же, по возможности, чтобы у вас была великолепная бабушка. Вот, и завидуем, конечно, если таковая у вас в распоряжении имеется. Можете позвонить, спросить чего-то. Или какую-нибудь картинку пошлите. Они очень любят картинки. Сами писа. Единственное, что это может быть открытым в этот момент откроется ящик Пандоры и в ответ на протяжении долгих лет, каждый день.
5: Ты будешь получать.
2: По 25 разных открыток, ребятушки. Вот. И день
6: достаточно жарко для тебя. Типа, жарко. Типа, too hot for you.
2: Так, вот такие праздники.
5: Ну, хорошие.
2: Ну, так себе. Ну, нет, ну я скажу просто. Нормальные.
5: Нормальные.
2: Нормальные праздники.
5: Пойдет.
2: Всегда можно что-то. Сегодня день рождения у Евгения Ткачука. Это актер шикарный. Помните Мишку Япончика?
5: Приключения. Конечно.
2: Вот с этого все началось. У меня знакомство

0: и на интервью несколько раз приходил к нам, да, могу сказать так, что человек-эксперт и человек живет кино. Вот прям такой, ну сейчас уже, наверное, нет, получается, но тогда, 10 лет назад, он был очень молодой. Очень молодой. И мне посчастливилось, кстати, между прочим, видеть, как меняется съемочная площадка и атмосфера, когда приезжает ключевой. Значит, рассказываю. У нас здесь снимали что-то, какой-то блокбастер. Я даже название не помню.
1: Значит, у нас что-то снимали.
0: У нас снимали, да. И причем несколько актеров...
1: Сейчас он пытается вспомнить.
0: Я пытаюсь вспомнить фамилию. Один такой молодой, головошар, такая вот огромная. Такой, он тогда был очень-очень-очень-очень молодой, такой очень задранный. Я прошу прощения. Короче, две звезды. А второй, наоборот, он играл, по-моему, в каком-то военном сериальчике таком про солдатов, да, там. Он играл прапорщика или такого. Он такой добрый, такой увесистый. Простите, пожалуйста. Ладно. Ну, серьезно.
1: Вот и гадайте.
0: Короче, это не имеет значения, по большому счету. Они оба, ну, эксперты, да, то есть они оба мастера.
1: Профессионалы.
0: Профессионалы, все. Идет съемка, я снимаюсь в эпизодической роли, но это моя личная роль, в отличие от всех других эпизодов, когда я... Тут еще и слова у меня были. У меня была речь. Вот. Ну, в общем, короче, идет съемочный день, съемочный процесс, и вдруг на съемочную площадку приезжает как раз-таки Женя Ткачук. Угу. Молодой парень, а там все постарше его, то есть вся операторская группа, режиссер постарше, все, ну, как бы, все работают.
1: И вот он молодой.
0: Он заходит такой, так, ну что, начинаем, привет всем ребятам, так, хоп, значит, и такой, хватает оператора, говорит, так, первая сцена у нас здесь, в туалете, блин, он такой маленький, значит, так, ты, давай, я открываю дверь, ты крупный план, вот сюда садись, все, вот так, здесь держи камеру, я на тебя, ты отъезжаешь, я выхожу, и вот это дело. Короче, и понеслось. Прям настоящая торнадо, понимаешь? Прям, ух, жизнь пошла.
1: Человек-кино.
0: И с тех пор играл в очень многих фильмах. И...
1: Ты?
0: Я нет. А Женя Ткачук.
1: Больше не приглашали.
0: А Женя Ткачук. Да, я потом историю расскажу, как мне дали... Я снимался, мне дали выучить текст. Я выучил текст. И? Приезжаю на съемки. Короче, там мне дают. Говорят, вот тебе текст. А я говорю, я учил текст. Они мне дают. А там все то же самое, только на английском языке.
1: Ой.
0: А до съемок 35 минут, 40 минут.
1: Ой-ой-ой.
0: Это фиаско был, братан, на самом деле. Я от волнения, ну, просто... Это было прям фиаско.
1: Ну ты название скажешь фильма?
0: Ой, блин. Да, ты слушай, успокойся.
1: Ну ладно.
0: Не помню.
1: Не скажу.
0: Потом покопаюсь, я тебе потом покажу. Сегодня день рождения у Дэниела Рэдклиффа. Это у нас Гарри Поттер. Понимаете? Это Гарри Поттер. Конечно, что-то мы как-то забуксовали на Ткачуке. Но прикинь себе, значит, популярность. Изначально, я просто попозже про него побольше расскажем, конечно, потому что есть действительно что рассказать про него. Вот, но изначально, представь себе, я первый, вот только-только все начиналось, и, значит, предложение продюсеров приехать на пробы в Голливуд. Они живут, семья живет в Англии.
1: Да.
0: И их приглашают. Говорят, ваш сын очень крутой,
1: давайте попробуем.
0: Давайте попробуем его Гарри Поттером. Мы его видим Гарри Поттером. А те посмотрели такие. Во-первых, ехать в Голливуд. Это раз. Ну ладно, пес с ним, ну съездить, сняться. Но дело все в том, что контракт предполагал съемки во всех семи частях.
1: Ой.
0: Патриады. То есть сразу, если ты подписываешься, то ты снимаешься, в Голливуд. Это, то есть, на чужбине ты уезжаешь...
1: Продаешь душу.
0: Это на 7 лет, а это, кстати, ну, не так это самое. На 10-15 лет ты выезжаешь в Голливуд. Прикинь, просто с родины, от семьи и так далее уезжаешь. Ну, представляешь, что? И они, конечно, такие,
1: давайте не надо.
0: Не-не-не, ну, так, это все, ты чего, убьем ребенка. Ну, на самом деле, он там с ума сойдет просто. Понимаешь, ну, а он же действительно, ну, как бы, Гарри Поттер на начальной серии, посмотрите, там вообще, ну, еще не окрепший персонаж. Ну,
1: они-то вообще малявки.
0: Но продюсер буквально уговорил, пообещал, что съемки перенесут в Великобританию со временем, вот, а контракт пока подпишут только на 2 фильма. Вот, ну и на этом сговорились, и, в принципе, чувак стал, лицо стало популярнее, чем у когда-то Калле Макалкина, он же Макалей Калкин из «Один дома», понимаете? То есть самое узнаваемое лицо, детское лицо в кино.
1: Вот видишь его? Гарри Поттер.
0: Это Гарри Поттер, конечно же. Но судьба тоже сложилась так, по-разному, конечно же. А сегодня день рождения также у Моники и Левински, и тут тоже есть что рассказать. Моника, поиграем в слоника. Помните? Не помните?
2: СВХ плюс.

0: Я посмотрел. Фильм 2017 года называется «Беглецы». Ну, тот, о котором Ткачук. Сейчас каз посмотрю. Головошар. В роли головошар Константин Крюков. Молодой, очень талантливый, кудрявый. Сейчас у него причесочка поскромнее, конечно, надо было. Это про Крюкова. А про дядечку из какого-то, про солдатов сериала. Алексей Маклаков.
1: Ой, да.
0: Так вот по одному фильму всех трех вспомнил. Спасибо.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, давайте напомним про Монику Левински. Монику Левински, значит, и вот половина планеты больше, чем уверена в том, что Моника Левински, ну, как бы, ну, сама, ну, как бы, затеяла, короче, и потом решила требовать, и, значит, потом все рассказала. Угу. На самом деле нет, нифига подобного.
3: А, да?
2: Прикиньте ситуацию. Значит, как она сама потом сказала, она стала нулевым пациентом глобального онлайн-буллинга. То есть первая волна мгновенной всемирной травли. Всемирной травли в сети. И это не по своей воле все произошло. То есть не было такого, что она пришла и говорит: а вы знаете, наш президент, ну так себе президент. Короче, главной уликой в расследовании стали аудиозаписи. Прикиньте, коллега Моники Левински по Министерству обороны. То есть они работали вместе в Минобороне. Линда Трип. С такой фамилией.
3: Ее зовут.
2: Короче, завоевала доверие в Монике Левински. Ну и подружки перезванивались. Ну, соответственно, и втайне записала более 20 часов их личных телефонных разговоров. То есть, где Левински делилась подробностями своих отношений с президентом.
3: Ай-яй-яй.
2: То есть, доверилась.
3: Вот и похвасталась.
2: Вот и все, подружка, да, подружку нашли. И вот именно эти записи эта самая Линда Трип-то издала, понимаете, прокурору. Вот, ну и, естественно, и потом понеслось. А я свято думал в том, что она сама пришла, заявила, вы знаете, было-было-было, но прошло день, например, давайте деньги. Пыталась начать потом жизнь чистого листа, конечно же, переехала в Великобританию, училась, закончила, пыталась найти себя в бизнесе, запустила, кстати, собственную линейку сумочек под брендом The Real Monica Incorporated, которые продавались в известных бутиках Нью-Йорка, снялась в рекламе компании похудению, да, и также некоторое время была ведущей реалити-шоу о свиданиях.
3: В этом она разбирается.
2: На ТВ. Ну, а что делать на самом деле? Но, видите, из обвиняемой превратилась как бы в жертву. А. Да?

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Но, мои чудесненькие овны, на старт, внимание, марш!
2: Овен.
1: Сегодня позвольте событиям развиваться самим по себе. И, Овен, не требуйте никаких объяснений от окружающих. Сегодня вы их все равно не получите. Пускай вот как идет, так идет.
3: Телец. Сегодня тельцы могут столкнуться с такой неприятностью, как повальная и ничем не оправданная спешка. И причина подобного поведения вполне может заключаться именно в вашем настроении, тельцы.
1: Так, все скоренько, быстренько, быстренько.
2: Близнецы.
1: Сегодня будьте аккуратны, близнецы, предпринимайте или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать выбор. Вот, и так вот, не пожалейте во время выбора сделать, ну, не пожалейте времени на раздумья свои.
3: Рак. Сегодня основным вашим оружием, раки, будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
1: Интонация, да?
2: Лев.
1: Лев, поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. То есть сначала поспешишь, людей насмешишь, а сам поплачешь. Значит, умерьте ваше нетерпение, вот, и действуйте пошагово, тогда будет хорошо.
2: Дева.
3: Сегодня вам, девы, может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет вам под руку. Вас ведь никто не обязывает ими пользоваться.
1: Ну, просто узнайте, это так спросить.
2: Весы.
1: А вот и весы, сегодня все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить какое-то внимание, будет как-то отталкивать вас. И напротив, желая побыть в одиночестве, окажетесь в окружении толпы пристающих вам разных людей. Представляете? Такое тоже бывает.
2: Скорпион.
3: Сегодня у вас, скорпионы, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать врачей. Это точно не белая горячка. Ну, так астрологи говорят.
2: Стрелец.
1: Белое горячество. Так, внимание. Целый день стрелец будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решать даже самые простые вопросы. Такие дни бывают, да. Короче, не надо нервничать понапрасну. Положитесь просто на здравый смысл людей, которые являются вашими близкими. Ну, вокруг вас.
2: Козерог.
3: Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный пока беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
2: Так.
1: Водолей. Не стоит, значит, бояться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами, дамы и господа водолеи. Сегодня один из таких людей, кстати, может сделать вам очень выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас своя гордость есть. Вас никто не собирается унижать, ребятушки. Будьте с теми, кто мощный.
2: Рыбы.
3: Сегодня, рыбы, вам стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если они, конечно, важны для вас.
1: Так, про механизмы. Сейчас кофейка надо всем заварить.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Давай, заварим. Вот, пошло. Отлично.
0: Напей.
1: Это нет. Пожалуйста, будьте любезны, угощайтесь, конечно же. Ну...
0: Гости дорогие!
1: Мальчик из музыкальной школы.
0: На попей!
1: Плохого парня играет, обратите внимание.

0: Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Сначала про дельфинов, наверное, хочется рассказать. Ну, мало ли не знали. Смотрите, одни из немногих млекопитающих, вот такие, как мы, например, да, шимпанзы и дельфины. Это три млекопитающих, которым понимают, что есть понятие такое отражение меня в зеркале. Отражение свое в зеркале. Например, если можно дельфину, например, нарисовать цветочек вот на бачке. Так. Цветочек нарисовал. И он, если знает, где зеркало, он к нему подплывет посмотреть.
1: Полюбоваться.
0: Посмотреть, что вы нарисовали. Потому что там может быть неприличное, понимаете? Никогда нельзя.
1: Плохо.
0: Если ты не видишь, что тебе нарисовали, надо всегда проверять. Значит, при рождении выяснили эти самые ученые. Смотрите, есть мать, есть детеныш, дельфиныш. Значит, мать дает детенышу уникальный тональный сигнал. То есть какой-то свист присуждает ему. И он знает, что это его зовут, между прочим. И вот так, например, все жизни. Вот 10 тысяч А разных. Из 10 тысяч А, вот я узнаю тебя из тысячи. Вот типа того, когда мама зовет, пусть мама услышит, пусть мама плывет. Вот. Дельфины, значит, дыхательно, они же дышат воздухом.
1: Ну, пытаются.
0: Зависят, естественно, от воздуха.
1: Конечно.
0: А как им спать тогда? Вот как ты спать? Ляжешь, ты утонешь к чертям собачьим. Нельзя спать в воде. Это любой тебе скажет. Дельфин даже. Короче.
1: Любой рыбак.
0: Мозг, они умеют отключать одну половину мозга, при этом вторая половина работает. Причем со стороны это выглядит забавно. Он реально, у него, допустим, прямо вот вдоль раздели дельфина. И вот смотри, представь себе, спит дельфин. Он не весь спит, а половина. Допустим, правая спит. У него правый глаз закрыт, и половина вся спит. А левая, глаз открыт, и смотрит по сторонам, чтобы никто не это самое. Высыпается сначала, допустим, правая половина, потом меняется. Вахта. И тогда левый глаз зажимает и закрывает, и все остальное. И спит левый. Прикинь вообще, если бы у тебя такая возможность была, когда ты, значит, вроде и как бы и функционируешь.
1: Я сплю, но слежу за тобой.
0: Какой бы половиной ты был бы? Всегда. Ну вот, пожалуйста. Значит, молодые дельфины были запримечены в развлечениях, довольно странных. Ну, хотя объяснимые, по большому счету. Представляю, они...
1: Приличных хотя бы.
0: Они находят ядовитую рыбу-фугу.
1: Так.
0: С токсинами, да?
1: И что с ней делают?
0: Малые дозы тетротоксина они выделяют. Короче, они покусывают ее. Легкий-легкий расслабляющий эффект.
1: Кусь.
0: Значит... легкий эффект приобретая, они передают эту рыбу соседу своему.

0: Значит, друзья, узнали также, что есть бразильский городок Лагуна. Он так и называется, Лагуна. И там дельфины и местные рыбаки уже испокон века практикуют совместную охоту. Еще с 19 века. Короче, дельфины начинают загонять косяки рыб на мелководье. И, внимание, и бьют хвостами. Значит, по воде. Рыба шугается, к берегу туда прижимается. И в этот самый момент, когда дельфин начинает стучать хвостами, рыбаки понимают, что это сигнал. Бросай сети, много рыбы, много рыбы. Значит, рыбаки бросают, забрасывают сети, достают себе, естественно. А дельфины съедают ту рыбу, которая оглушена, и также выскакивает из сетей, но уже такая ошарашенная. Вот
1: какой
0: они.
1: Какой бизнес-план.
0: Нет, ну отлично, это совместная корпоративная работа. Это работа в команде. Работа в команде. И это происходит именно там, на протяжении вот уже двух веков. А то даже трех.
2: Кто? Кто?

0: Тыц.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
2: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
3: А вот такое вот утречко с Монасиком. Дамы и господа, 1 августа не за горами. 1 августа не за горами.
4: Уже скоро, на следующей неделе.
3: На следующей неделе. Так,
2: СВХ+.

0: нас рандеву с Лаймой.
1: А уже в эту пятницу.
0: Целоваться, говорить, будем. Слушайте, уже в эту пятницу стартует трехневочка. Трехневочка Лайма рандеву образца 2026 года. И, соответственно, в три дня в режиме нон-стоп безумное количество профессионалов, которые будут дарить свое творчество в концертном зале Дзинтери. У нас как раз таки есть два пригласительных билета на первый день фестиваля.
1: Открытие.
0: И будем разыгрывать его среди тех, кто с утра любит покуражиться.
1: Уже завтра отдадим.
0: В знатной целоваке. Знатной целоваке сегодня кто? У кого есть желание поиграться сегодня? Давайте прямо сейчас
1: пиши на WhatsApp.
0: Объяви об этом, что готов целоваться или готова целоваться. Ну, на WhatsApp напиши просто «хочу целоваться», и этого будет вполне достаточно, чтобы мы тебя набрали быстренько, и ты быстренько

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне 18-19 градусов. В Риге тоже до плюс 19.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели вчера обыски в двух латвийских региональных больницах – в Бауске и Елгаве. Сейм сегодня соберется на внеочередное заседание. Будут рассматриваться поправки о порядке действий при угрозе с воздуха, в том числе при проведении публичных мероприятий. Комиссия по этике Рижской думы сегодня решит, будет ли оценивать высказывания вице-мэра Риги Ратникса о мигрантах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура накануне провели обыски в двух латвийских региональных больницах – в Бауске и Елгаве. Следствие ведется по уголовным статьям о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о двух закупках на общую сумму свыше 650 тысяч евро. По данным следствия, некий коммерсант еще до объявления закупки мог договориться с членом закупочной комиссии, чтобы условия тендера написали под конкретного поставщика. Ранее в этом году обыски по похожим коррупционным делам проходили также в больнице Страдыня, Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии, а также Лепойской и Огрской больницах. Сегодня Сейм соберется на внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят поправки о порядке действий при угрозе с воздуха. В окончательном чтении планируется решить, можно ли ограничивать публичные мероприятия после объявления такого предупреждения. Также Сейм в срочном порядке обсудит возможность продлевать работу отдельных избирательных участков, если голосованию помешает угроза дронов или другой серьезный риск. Накануне Совет нацбезопасности Латвии как раз призвал разработать четкий порядок действий для избирательных участков на случай угрозы с воздуха в день выборов, то есть 3 октября. На заседании Совета обсуждали также подготовку к выборам в целом, безопасность цифровых платформ и защиту от внешнего влияния. Совет заслушал информацию о кибератаке на госкомпанию «Латвия Свалсмеже», о ситуации на восточной границе, о наплыве мигрантов и рисках провокации на белорусской границе. Сейм сегодня должен решить, передавать ли закон об иммиграции на повторное рассмотрение. Парламент принял эти поправки в середине июня, однако президент Латвии Эдгар Ринкевич вернул закон на повторное рассмотрение, предложив пересмотреть норму о временных видах на жительство в обмен на инвестиции. По мнению президента, такая практика себя исчерпала, и нужна новая политика и новый механизм, а именно подход, который учитывает и вопросы экономики и привлечения инвестиций, и интересы госбезопасности. Комиссия по этике Рижской думы сегодня решит, будет ли оценивать высказывания вице-мэра Риги, представителя национального объединения ВИСУ Латвии ТБ ЛННК Эдварда Ратникса о мигрантах. В одном из постов в Твиттере соцсети X некто Ивар Саузинш оставил запись о том, что в рижском квартале Таллинас некий пакистанец якобы домогался латышской девушки, а когда за нее кто-то заступился, ему на помощь пакистанцу вылетели еще 30 таких же. На это вице-мэр Риги Ратникс тоже в соцсети X ответил следующее, цитата: «Спасибо за информацию, передано в полицию. Этих обезьян надо выдворить». Конец цитаты. В Думской комиссии по этике указали, что сравнивать людей с животными неуважительно. Ратник заявил, что от своих слов не отказывается, потому что так он написал тех, кто пытался нападать на женщин. Во Франции найден мертвым Даниэль Сиат, обвиняемый в расследовании по делу американского финансиста, сутенера и педофила Джеффри Эпстина или Эпштейна. Его соратнику Сиату было 69 лет, он отрицал все обвинения и просил дать ему возможность изложить свою версию событий. Сиат упоминался более чем в 1000 документов по делу Эпстина. Он поддерживал контакты, в том числе с представителями модельного бизнеса в Латвии. В 2009-м организовал поездку как минимум одной латвийской модели в Нью-Йорк. Французская полиция планировала допросить Сиада, но не успела. Причина его смерти не названа, ее должна установить экспертиза. Сам Джеффри Эпстин, напомню, скончался в августе 2019 года в нью-йоркской тюрьме. Официально его смерть признали самоубийством через повешение. Связанный с ним французский модельный агент Жан-Люк Брюнель тоже был найден мертвым в феврале 2022 года в тюрьме в Париже. Его смерть также сочли суицидом. И последнее. Самоуправление Талсинского края рассматривает возможность объявить у себя чрезвычайную ситуацию из-за последствий ливней, которые привели к наводнению и значительным разрушениям на большой территории. В частности, прорвало плотину на озере в поселке Дурсупе и размыло местные дороги, включая участок региональной трассы Талсис-Лока, которая ведет в Юрмалу. Общий объем ущерба еще подсчитывается. Самоуправление в любом случае будет просить помощи у государства, а объявлять чрезвычайную ситуацию, если это будет сделано, должно правительство. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Тестостерон выпустил к лету, ну, танцевалку под свадебку.
1: Свадебную.
0: Хотя итальянцы говорят, зачем, и индусы такие, зачем в белое, ребята, кого хороним? Так, ну что, кураж, кураж, кураж, кураж, кураж.

0: А также сотни других. Роберто Кельторес, ребятушки. Николай Трубач тоже приедет.
1: Ну, короче, всех можно будет увидеть и услышать.
0: За три дня старт уже в эту пятницу, друзья. И напоминаем, естественно, что партнером красоты фестиваля стал легендарный латвийский косметический бренд «Дзинтерс», которому в этом году, кстати, исполняется 75 лет. Поздравляем!
1: Поздравляем!
0: Поздравляем!
1: «Дзинтерс» предлагает отбеливающие зубные пасты «Асари» с необычными вкусами. Это листая земляника, черная смородина, цедония, рабарбар, апельсин и даже мята.
0: Ребята, это эффективные средства для гигиены полости рта, и это новинка, произведенная в Латвии, помогающая сохранить красивую сияющую улыбку, отбеливающие пасты «Асари».
1: Главный партнер красоты фестиваля «Лайма Рандеву Юрмала» – косметика «Дзинтерс».
0: Все на «Лайма Рандеву». У нас как раз таки есть билеты. Билеты на открытие фестиваля.
1: Уже завтра отдадим.
0: И завтра отдадим. Вернее, как, приезжать не нужно будет. Мы вам их пришлем по почте. Да? Мы ищем сегодня четвертого финалиста.
1: Но вот еще за одним подарочком нужно будет заехать.
0: Конечно, потому что «Дзинтерс» выставляет на кон целый шикарный набор всего того, что потребуется для того, чтобы вы были красивенькими и пахли замечательно. Ребятушки, это отдельный подарок от «Дзинтерс». Ребята, разыгрываем. Ну и сейчас расскажите, как будем действовать.
1: Ой, у нас уже есть два подготовленных человечка.
0: Ну, как
1: один,
0: бы...
1: Один уже прислал то, что он будет защищать.
0: Да-да-да.
1: И сейчас мы одному позвоним.
0: Недотрога уже выставил защиту, а мы дозваниваемся до целоваки.
1: Сегодня, целовака, отвечай.
0: Сегодня целовакой назначается Мариночка фармацевт, которая была еще с утра фармацевтом. Марина, что изменилось с утра? Привет! Бодрое утро.
2: Доброе утро. Пока еще ничего не изменилось.
0: Пока все идет.
1: Пока, да, все
0: идет очень хорошо. Вы как фармацевт, скажите, пожалуйста, а в аптеках на данный момент еще есть банки и горчичники? Продаются банки и горчичники.
2: Горчичники точно есть, а на банки, ну, альтернативы найдем, если что.
0: Нет, это альтернатива нет. А на банки это нужно в другой клуб, там все в латексе ходят. Да, хорошо. А подорожник есть в каком-то проявлении? Подорожник используется еще где-то в фармацевтике?
2: Кстати говоря, да.
1: Что, серьезно?
0: А как? Нет, ну, он наверняка в каком-нибудь порошке там надо, какая шелуха подорожника, что-нибудь такое, или он в каком-то виде сушеным размачиваешь и прикладываешь. Есть? Помогает? Не помогает?
2: Вот это, кстати, хорошая идея. Надо разработать что-то новое. Но пока только в виде порошка.
1: Если что, то мы в доле.
0: В чай. Да, конечно. Мы все в чай. Так, Мариночка, дорогая, сейчас на данный момент мы представим тебе твоего визави. А вот сейчас мы расскажем про человека, который сегодня будет сражаться против вас, друзья. Значит,
1: как зовут?
0: Зовут его Евгений.
1: Евжения.
0: Евжения, естественно. Вчера у нас, помните, играл мальчик, который очень не любит сладкое.
1: Был такое.
0: А сегодня с нами сладкоежка Евгений, оказывается. Сладкоежка.
1: Вот это наш человек.
0: Значит, из такого фан-факта, довольно поздно научился плавать. Представляешь себе детство, когда у тебя нету водоема рядом вообще? Ну, где-то научился плавать, но
1: это
0: я тебя умоляю.
1: Печально.
0: Это печально. Вот, а потом появляется водоем, и ты такой, блин, я не умею плавать, это печально, надо научиться, и он научился.
1: Тебя просто кидают из лодки, и все.
0: Ну, я думаю, что, как бы, просто кидают из лодки, это немножко про другое. Привязывая к тебе. Вот, ну и что касается современной реалии, постоянном недосыпе является Евгений. Вот сегодня он расставил свои ловушки для целовашки. Вот, а Маринка должна будет перехитрить. Ну, как фармацевт, давай подумаем. Значит, человек в постоянном недосыпе. Да?
1: Сонный Евгений.
0: Сонный Евгений. Ну, какие щеки он может защищать? Как раз таки вам в другие нужно целовать. Желаем удачи, Маринка. Давайте приступать. Первый поцелуй. В какую щеку будет? Право или лево?
2: Ну, попробуем право.
0: Так, итак, пробуем право. Да, абсолютно верно, не выспавшийся Евгений защитил левую щеку. Давай попробуем дальше. Что делаем?
2: Ну, будем думать, что его шатает, и попробуем лево.
0: А, шатает. Давай попробуем.
1: А вот и не шатало.
0: Он приперся. Он приперся правую к стеночке. Две левые там он в первых двух этих самых поставил. Что он будет делать дальше? Поменял, как вы думаете, или не поменял? Давай, куда целуем?
2: Ну, попробуем все-таки лево.
0: Влево попробуем? Давайте. Да!
1: Есть!
0: Абсолютно! счет, наверное.
1: 2-1.
0: 2-1. Маринка, куда? Стреляем.
2: Давай-ка. Вправо.
0: Еще раз вправо. Пробуем. Хорошо. Внимание.
1: No.
0: Закрыто было право. Закрыто.
1: Итак, 2-2.
0: Так.
1: Решающий.
0: Решающий удар. И есть возможность еще...
2: Вправо.
0: Итак, и есть возможность еще поменять. Это ваше заднее слово, что право?
2: Абсолютно.
0: Вы уверены на все 100%?
2: Конечно.
0: А сейчас уверены на все 100%?
2: Все еще.
0: Ваня, ну ладно, я один раз больше нету сил. И Женя победил. Он закрыл две левые, потом три правые. Медведь-шатун оказался не таким уже шатуном.
1: Все-таки переиграл.
0: Случайно, но переиграл. Видать, в чем-то внутреннем подсознательном. Дорогая Мариночка, хорошего вам денечка. Спасибо большое за игру. Вот, а если есть какое-то музыкальное пожелание, то смело можете написать. Там, на рабочем.
2: Хорошо, спасибо.
0: А я не спросил, вы работать будете сегодня вообще или как? Или
2: ну, вообще собиралась.
0: Собиралась.
2: У меня буквально 2 дня до отпуска.
0: Ну, шикарно. Но если вдруг будет какая-то задорная композиция, мы с удовольствием для вас ее сыграем. Пишите на WhatsApp. Спасибо вам большое. Хорошего, приятного.
1: Женя у нас попадает в финал.
0: Хорошо. А Марина через 2 дня в отпуск.

0: СВХ плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Пару недель назад был праздник Всемирный день мороженого. И мы вспоминали и вспомнили, что, в принципе, самое популярное на планете мороженое – это ванильное мороженое. Белый, ну, назовем его белым пломбиром.
2: Его больше всего покупают.
1: С ванильным вкусом. 25% всего мороженого на планете продается имени ванильного вкуса. Назовем его так.
2: Но оно самое любимое.
1: Слушай, ну, ваниль – это такая вещь, которая, ну, по большому счету, она такая, ну, она была тогда очень редко. И, соответственно, в Европе ее вообще не было. До того, как ваниль попала в Европу, благодаря, кстати, ацтекам. Ну, то есть они как бы там выращивали у себя на американском континенте. Вот, и потом испанские конкистадоры приехали, увидели мы ванильку.
2: И такое, оно нам нужно.
1: Убили ацтеков,

0: цветы всякие выращивали. Вот розовая вода, знаете. О, лепестки розы тогда. Вплоть до середины 19 века ванильное мороженое считалось такой бешеной роскошью, доступной только королям и богатой аристократии, потому что, ну сколько там конкистадор может привезти ванили, потому что все остальное время, все остальное место и ну, место в чемодане он оставляет для золота. Ну, сколько ты ванили возьмешь? Ну,
1: конечно, немного.
0: Его мало, и, соответственно, все очень дорого. Кстати, до сих пор вот есть премиальные сорта, да, мороженого, когда есть такие вот белое мороженое, белый пломбир, а там такие черные-черные крапушки, маленькие крапушки.
1: Что это?
0: Короче, это семена из натурального стручка ванили, между прочим, и наличие считается главным признаком, ну, то есть самого топового качества десерта, и поэтому, ну, соответственно, цена соответствующая.
1: Ну, сильно соответствующая.
0: Сами понимаете. Значит, самое популярное в Штатах мороженое ванильное. Именно его привез Томас Джефферсон, президент США. Влюбился еще, будучи послом во Франции. Он увидел, французы едят ванильное мороженое. Он попробовал, говорит, я же посол, дайте попробовать.
1: Дайте попробовать.
0: А я попробовал, такой, господи.
1: Мне такое нужно дома.
0: Короче, возвращаясь на родину, с собой привез, ну, не в баночке, да, а привез рецепт и лично записал его от руки, между прочим, во Франции. Вот. И, соответственно, документ из 18 пунктов до сих пор детальным описанием пропорций сливок, яиц, ванили до сих пор хранится в библиотеке Конгресса.
1: Хранят.
0: Ну, потому что, ну, как бы, ну, это такое, действительно, это же настоящий переворот. Вот. Ну, а, кстати, друзья, 20-й год стоял прошлого столетия, когда кондитер Кристиан Нельсон, он кондитер, и вот он смотрит, пришел мальчуган в магазинчик к нему, вот, и, значит, пересчитал денежки, и такой, блин, и вот разрывает его. Значит, есть ванильное мороженое, есть и шоколад. И хочется и то, и другое, и третье. И, ну, долго не понимал,
1: что мне купить.
0: Денег хватает только на одно. Понимаете?
1: Либо, как всегда.
0: Либо коза, либо капуста, либо волк. Да, вот все вот это вот. Короче, и тогда Нельсону и пришла в голову идея объединить оба десерта. Ванильное мороженое, и он заливает брикет ванильного глазурью из шоколада. Получая тогда еще палочку туда воткну потом. Ну,
1: и получилось эскимо. Временем.
0: Эскимо первое в мире, конечно. Я сейчас рассказываю, я прям... Ну, вот сейчас бы классно вот так взять вот, эскимошечку открыть и... Вот это вот.
1: Нет у тебя сердца.
0: И эскимо тоже.

0: пресс-служба, да, сегодня облачность у нас переменная, синоптики прогнозируют все-таки по всей стране кратковременные дожди. Что касается температурных показателей, Лепа и Венспилс сегодня до плюс 16, Даугавпилс Резекне 18-19, увы и ах. Ну и столица сегодня плюс 17, плюс 19, Моншаре.
1: Новости спорта.
2: Чемпионат мира по футболу обсуждают и на пятый день после завершения турнира. СМИ заметили, что центральный нападающий сборной Аргентины Флако Лопес оказался единственным игроком своей команды, который не отвернулся во время награждения испанцев после финала. Испания обыграла Аргентину со счетом 1-0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время. На кадрах с церемонии видно, что остальные аргентинские игроки стояли спиной к подиуму, где глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп вручали Кубок мира капитану сборной Испании Родри. После этого болельщики в соцсетях начали массово хвалить Флако Лопеса за по-настоящему спортивное поведение и уважение к сопернику. Болельщики, между тем, выбрали символическую сборную лучших игроков чемпионата мира. В нее вошли вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья, испанцы Педро Порро, Марко Курелья и Родри, аргентинцы Лисандро Мартинес, Лионель Месси, французские игроки Дайо Упамекана, Майкл Алисе и Килиан Мбаппе, а также англичанин Джуд Беллингхэм и норвежец Эрлинг Холланд. Напомню, официальный приз FIFA лучшему игроку турнира получил испанский полузащитник Родри. Месси достался серебряный мяч, а француз Килиан Мбаппе получил бронзовый мяч. Месси при этом был признан лучшим игроком чемпионата мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. За 8 матчей он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. К слову, после этого турнира отношение к Месси в Англии заметно ухудшилось. В начале первенства там к нему положительно относились 55% опрошенных, а после чемпионата, и в том числе после поражения Англии в полуфинале, только 29%. Несмотря на это, среди интересующихся футболом британцев 38% считают Месси величайшим футболистом в истории. У Криштиану Роналду, к слову, 16%. Латвийский футбольный клуб «Рига» впервые за 4 года выиграл выездной матч в Еврокубках. На выезде в Скопье рижане обыграли чемпиона Северной Македонии «Вардар» со счетом 3-2. Рига сначала уступала, потом вышла вперед, затем пропустила второй мяч, но все равно вырвала победу на 81-й минуте. У рижан 2 гола забил бразилец Ягу Сикейра, еще один гол на счету костариканца Орландо Гало. Ответный матч пройдет сегодня на стадионе «Сконта». Во вторник, естественно, на следующей неделе. Футбольный клуб «Лепе» продал бразильского полузащитника Филиппе Виейро в украинский «Карпат» из Львова. 21-летний игрок подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. По оценке сайта «Трансфермаркт» сумма перехода составила около 450 тысяч евро. Виейро провел в «Лепе» половину сезона, сыграл 20 матчей высшей лиги Латвии, забил 6 голов, сделал 2 результативные передачи. В Еврокубках он также забил победный гол в матче против черногорского клуба «Дечич».
1: Новости спорта. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые.
0: Настраиваемся. Давай, давай.
1: Настраиваемся.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Давайте, добро пожаловать, кормушечки звездные наши. Сегодня Овен, лучше отпусти ситуацию и, значит, даже не пытаться найти ответы на все вопросы, которые будут мучить. Само собой разумеющийся выход – это отпустить, и все решится.
2: Телец. Телец, не поддавайся всеобщей спешке. Спокойствие поможет избежать лишних ошибок.
1: Так.
0: Близнецы.
1: Вот перед важным выбором сегодня, близнецы, не торопись и хорошенечко все еще разочек обдумай, если выбор важен.
2: Рак. Сегодня многое решат не слова, а то, как именно ты их скажешь, рак.
0: Лев.
1: Опять же, вы тоже не спешите с решениями. Сегодня терпение львиное кажется вашим главным преимуществом. Потерпишь, себя порадуешь.
0: Дева.
2: Дева, если понадобится совет, не стесняйся спрашивать. Полезная мысль может прийти даже с самой неожиданной стороны.
1: Класс.
0: Весы.
1: Не удивляйся, весы, если день пойдет как-то не по плану. Вот, сохраняй спокойствие, пройдешь все препятствия на раз-два.
0: Скорпион.
2: Сегодня фантазия разыграется не на шутку, но не позволяй ей увести тебя слишком далеко, Скорпион.
0: Стрелец.
1: Сегодня вполне возможно на определенном этапе в Стрелец возможен психоз. Ну, то есть эмоции возьмут верх. И в этот самый момент, когда ты уже понимаешь, что сейчас все выйдет из-под контроля, просто доверься здравому смыслу и советам близких людей. Вот это сегодня поможет.
0: Козерог.
2: Козерог, не пытайся ускорить события, иначе рискуешь только все усложнить.
1: Так.
0: Водолей.
1: Вы, водолейки, не отказывайтесь от интересного предложения только из-за... Вот у меня гордость есть, поэтому не буду. Если предложение интересное, бери, не думай.
0: Рыбы.
2: Рыбки, день отлично подходит для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и важным бытовым...

0: būtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļākā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзазова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я пах.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Слушайте, не сговаривая сегодня, три разных человека прислали три фотографии, и эти фотографии сделаны, два сделаны в лифте, в зеркале отражения, да, это, да. Причем, как бы, я, честно говоря, конечно, это нужно еще уметь, чтобы сделать так, чтобы все
3: это в кадр, нужно еще успеть.
2: В кадр нужно посмотреть, да, ну, то есть еще, ну, каким-то образом, да, значит, и один из тренажерного зала, один, вот, смотрите,
3: спортсмены.
2: Красота. Слушайте, как только я увидел из тренажерного зала, я вдруг вспомнил про историю, которую хотел сказать не так давно, буквально.
3: Так, давай.
2: Возвращаясь, ну, я был в отпуске, потом вернулся, значит, и прихожу в свой родненький филиал, значит, этого самого...
3: Ада.
2: Маленького спортивного ада, естественно. И, значит, после тренировки, ну, обязательно, что в раздевалке спортивных залов должно быть, вообще в спортивном зале много должно быть зеркал, товарищи.
3: Конечно.
2: Зеркала.
3: Смотреть и наслаждаться.
2: И тут, значит, я переодеваюсь такое, и смотрю в зеркало. Господи, а как я так похудеть смог?
3: Украли.
2: Я по килограммам, я после отпуска, я чуть-чуть скинул, ну, вообще там, ну, незначительно. Ну, не может быть. Прям похудел. Смотрю в зеркало, себя не узнаю, думаю, блин, ну, это же надо. Я привык, ну, чтобы... А сейчас худой такой. И тут я понимаю. Ты прикинь, блин, я про это когда-то слышал, потом уж забыл уже, что такое бывает. Значит, смотрите, в тренажерных залах заказываются специальные зеркала, которые тебя, ну, так сказать, делают стройнее.
3: Обман!
2: И главное, что я думаю, как я так, ну, мышечную массу потерял, да? То есть я, ну, по-другому, форма другая была, блин. Сначала испугался, потом вспомнил про это и думаю, блин, фу, ну слава богу. Ну, пошел еще...
3: Будь-ка при мне.
2: Все остальные зеркала проверил, они вот уже новые. Они новые. А вышел в зал тренажерный, о, смотрю, еще там еще стоят старые.
3: Вижу.
2: Нет, ну я думаю, ну на самом деле, ну идея понятна, да, ты, ну, тебе делают приятно. Ты работаешь там в спортзале, ты, ну это же не очень, как бы, ну вот такая. Это все равно, это систематика, это и есть самое главное задача твоя, да? И ты потом получаешь вознаграждение в виде красивого себя.
1: Да, но потом, возвращаясь домой, ты видишь себя не то, что ты там был.
3: Не в том зеркале, в другом.
2: Мне кажется, что это немножко медвежья услуга. Нет, спасибо, конечно. Ну, как раз в моем случае, как бы...
0: Радио.
2: Сколько разочарований.
3: Главное, чтобы не наоборот.
2: Да-да. Нет, ну зато потом... Ну, нет, ну тут такое, палка о двух концах.

0: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: вдруг работу начинаете и из машины выходите до 9 часов утра, ребят, код доступа, и у нас шикарное предложение. У нас есть два пригласительных билета, которые завтра уже разыграем. Сегодня добро пожаловать в финал. У нас здесь Монатик, у нас здесь Макс Барских, у нас Ирина Билык и многие
1: все это
0: другие.
1: Укрфест.
0: И все это в одном представлении 1 августа, ребята. Укрфест в Арена Рига. Раньше, а сейчас называется Xiaomi Arena.
2: Доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Всех китов поздравляем сегодня. У нас сегодня Всемирный день китов.
0: Ребятушки, самое гигантское млекопитающее. Внимание, а вот из гигантских млекопитающих, как называется самый большой кит на Земле, который считается крупнейшим животным, когда-либо вообще существовавших на нашей планете? Ребята, до сих пор живой.
1: Да. Синий кит.
0: Синяя единица.
1: Горбатый кит.
0: Это двойка.
1: Касатка.
0: Касатка, тройка.
3: Вторая цифра.
1: 1903 год. Ford Motor Company выпустила в продажу свой первый автомобиль.
0: В этот день, дамы и господа, внимание, вопрос. А какая автомобильная компания в 59-м взяла да изобрела привычный нам теперь всем без исключения трехточечный, так называемый, ремень безопасности, которым все мы пристегиваемся? А затем еще сделала патент открытым и бесплатным для всех автопроизводителей в мире. Ребят, что за фирма была?
1: Volvo.
0: Единица.
1: Peugeot.
0: Двойка.
1: БелАЗ.
0: Это тройка.
3: Третья цифра.
1: В этот день, в 1211 году, епископ Альберт осветил место для строительства Рижского Домского нашего собора.
0: Осветил, поехали, ребятушки. Слушайте, на крыше известного здания в старом городе, известного как Дом с кошками, установлены две скульптуры черных котов. Ну, да, дом с кошками. Куда изначально были повернуты их, так называемые, хвосты и все прилегающее. И подхвостья по решению владельца, кстати, дома специально. Давайте.
1: В сторону Большой гильдии.
0: Единица.
1: В сторону Бастиона Горки.
0: Это двойка.
1: В сторону Пороховой башни.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
1: Ну, еще одно латвийское событие. В 2007 году, в этот день, неизвестные хакеры, взломав сайт государственной полиции, оставили на нем приветствие. Лавимс Яука Диена.
0: Ну, прикинь вообще, безобидно. Он говорит, показали просто, что брешь есть, а на самом деле, могли там что угодно там начать.
1: Могли написать все, что угодно.
0: Да. Значит, внимание, а как-то называется тип вредоносных компьютерных программ, который маскируется, в принципе, под полезное какое-нибудь или легальное приложение, бесплатный антивирус, там, игра какая-нибудь или какая-нибудь, чтобы обманом заставить тебя, как пользователя, самостоятельно установить его к себе на устройство, ребята.
1: Сетевой червь.
0: Единица.
1: Фишинг.
0: Двойка.
1: Троянский конь.
0: Тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! Finger.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. Лепа и Вентспилс до плюс 16. В Даугавпилсе Резек на 18-19 градусов. В Риге тоже до плюс 19.
1: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала больше 120 ДТП, травмы получили 19 человек. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура вчера провели обыски в двух латвийских региональных больницах в Бауске и Елгаве. Ведется следствие по уголовным статьям о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Очередная ревизия госконтроля показала, что многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 19 человек, в том числе двое велосипедистов и 4 водителя электросамокатов. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, больше всего в Риге и ее окрестностях, а также в Земгале. Из этих 7 задержанных у 6 было больше 1,5 промилле, то есть начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила за сутки 429 административных протоколов, из них 165 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура накануне провели обыски в двух латвийских региональных больницах в Бауске и Елгаве. Следствие ведется по уголовным статьям о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о двух закупках больниц на общую сумму свыше 650 тысяч евро. По данным следствия, некий коммерсант еще до объявления закупки мог договориться с членом закупочной комиссии, чтобы условия тендера написали под конкретного поставщика. Ранее в этом году, зимой и весной, обыски по похожим коррупционным делам прошли в больнице Страдыня, Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии, а также Лепойской и Огрской больницах. Очередная ревизия государственного контроля показала, что многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать. По данным на конец 2025 года, у самоуправлений Латвии было почти 212 тысяч объектов недвижимости, то есть зданий и земельных участков, общей кадастровой стоимостью под 5 миллиардов евро, точнее 4 миллиарда 700 миллионов. О возможной рыночной стоимости можно только гадать, но понятно, что она еще выше. Ревизоры все проверили и пришли к выводу, что никакой единой системы учета недвижимости у самоуправлений нет. Они ведут его кто как. У одних это хорошо, если простые таблички в Excel, и лишь у некоторых отдельные серьезные программы. Госконтроль, среди прочего, установил, что за последние без малого 5 лет, с середины 2021 года, латвийские самоуправления продали больше 14 тысяч объектов недвижимости, выручив за них в сумме около 180 миллионов евро. Но ревизоры указывают, что решения о продаже часто принимаются не по долгосрочному плану и не ради эффективности, а для того, чтобы тушить финансовые пожары, то есть решать текущие проблемы с муниципальными бюджетами. Сегодня Сейм соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть поправки о порядке действий при угрозе с воздуха. В частности, о том, можно ли ограничивать публичные мероприятия после объявления такого предупреждения. Также Сейм в срочном порядке обсудит возможность продлевать работу избирательных участков, если голосованию мешает угроза дронов или другой серьезный риск. Накануне Совет нацбезопасности Латвии как раз призвал разработать четкий план действий для избирательных участков на случай угрозы с воздуха в день выборов. А в Латвии это будет 3 октября. На заседании Совета обсуждали также подготовку к выборам в целом, безопасность цифровых платформ и защиту от внешнего влияния. Совет также заслушал информацию о кибератаке на госкомпанию «Латвия Свалсмеже», а также о ситуации на восточной границе, о наплыве мигрантов и рисках провокаций на белорусской границе. Комиссия по этике Рижской думы сегодня решит, будет ли оценивать высказывания вице-мэра Риги, представителя национального объединения «Весу Латвии ТБ ЛННК» Эдварда Ратнекса о мигрантах. В одном из постов в Твиттере соцсети X некто Ивар Саузенш оставил запись о том, что в рижском квартале Таллинас некий пакистанец якобы домогался латышской девушке, а когда за нее кто-то заступился, ему на помощь пакистанцу вылетели еще 30 таких же. На это вице-мэр Риги, тоже в соцсети X, ответил следующее, цитата: «Спасибо за информацию, передано в полицию, этих обезьян надо выдворить», конец цитаты. В Думской комиссии по этике указали, что сравнивать людей с животными неуважительно. Ратникс заявил, что от своих слов не отказывается, потому что так он написал тех, кто пытался нападать на женщин. Сейм сегодня должен решить, передавать ли закон об иммиграции на повторное рассмотрение. Парламент принял эти поправки в середине июня, однако президент вернул закон на повторное рассмотрение, предложив изменить норму о временных видах на жительство в обмен на инвестиции. По мнению Ренкевич, такая практика себя исчерпала, и необходима новая политика и новый механизм. А именно, подход, который учитывает и вопросы экономики и привлечения инвестиций, и интересы госбезопасности. И последнее. Самоуправление Талсинского края рассматривает возможность объявить у себя чрезвычайную ситуацию из-за последствий ливней, которые привели к наводнению и значительным разрушениям на большой территории. В частности, прорвало плотину на озере в поселке Дурсопе и размыло местные дороги, включая участок региональной трассы Талсис-Лока, ведущей в Юрмалу. Объем ущерба еще подсчитывается. Самоуправление в любом случае будет просить помощи у государства. Решение о том, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию на территории конкретного самоуправления, должно принимать правительство. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Прикольно. Найти своего тропикана мужчину. Ну, желаем каждой тропикане женщине.
3: Тропикана мужчина, найди.
2: Здравствуйте. Ну, мы, в принципе, начинаем новый час уже сразу с правильных ответов на что?
3: На код доступа,
2: товарищи.
3: Окерфест не ждет.
2: Естественно. Окерфест, друзья, который объединит у нас здесь. Значит, в
3: Монатик.
2: Шоу-ми
3: арена 1 августа.
2: 1 августа, да.
3: Монатик. К нам приедут и Монатик, и Макс Барский. Ирина Билык.
2: И многие-многие другие. Все это в одном большом концертном шоу-ми арена. Билеты
3: в Билишу-сервис.
2: У нас в раздаче. Мы ищем сегодня 4-го финалиста. Друзья, по итогам кода доступа. Все те, кто уже, даже те, кто, вот меня спрашивает, Артур, а как вы вот говорите, те, кто из машины выйдет, как они потом узнают, что они победят? Так у нас длинные руки, у нас есть все.
4: Мы доберемся
2: для этого.
4: До тебя.
2: Мы выбираем победителя или победительницу, находим, она же откуда-то, или он откуда-то присылал нам сообщение. По номеру назад отсылаем поздравительное, понимаете? О. Вот очень все, то есть как бы отдал как с кровью, дал кровь, пошел, все, дальше уже там как бы все само.
3: Все очень-очень просто.
2: Все само, тебе же не важно знать, что потом с этой кровью будет происходить. Там люди знают. И здесь люди знают. И чтобы знали вы, друзья, как называется самый большой кит на планете, ребята? Считается самым крупнейшим животным из когда-либо существовавших на нашей планете. Ни один там вот эти динозавры гигантские не сравнится с синим китом, ребята.
3: Самый большой.
2: Все самые. Кто взял касатку, ребята?
3: Вы че?
2: Нет, ну в плане того, что подсадная утка специализирована была. Вода. Касатка. Все. Только касатка же, да. Красиво же. Касатка.
3: Красиво.
2: Тебя касатка. Ты
3: говорит,
2: меня нет.
3: Что любит.
2: Значит, какая автомобильная компания в 59-м году сначала изобрела привычный нам трехточечный ремень безопасности? Именно таким ремнем вообще везде повсеместно мы пристегиваем. Это эталон для автопрома. Ну, а затем она сделала этот патент открытым и бесплатным для всех автопроизводителей мира. Ребята,
3: молодцы.
2: И эта компания называется Volvo.
3: Volvo.
2: За это огромное спасибо, потому что, ну, представляете, сколько на этом они могли бы заработать. Зарабатывать, но они решили так. Давайте просто устанавливать, потому что это безопасность.
3: Потому что мы добрые.
2: Итак, ребята, есть такая рижская легенда. Богатый латышский купец Блюмер, значит, построил дом в 1909 году. Ну, бабла до Урала. Все, отлично.
3: Много-много.
2: Значит, ну, а дело все в том, что деньги, ну, заработал сам, а не батя передал кредитные карточки. Тогда, ну, с банковских счетов у бати не было. Он происхождение было низкого. Но добился, ребята, того, что заработал. Но при этом из-за происхождения его не брали в купеческую гильдию. Большую, так называемую. Где преобладали немцы. Он говорит, латыш, откуда? Че ты это самое?
3: Иди отсюда.
2: Короче, он тогда обиделся и строит дом. Говорит, как же мне его отомстить? Короче, он строит дом, считай, напротив большой гильдии. И для того, чтобы было веселее, он заказывает красивые скульптуры котов черных, да, и ставит их тылом, ну, то есть поднятым хвостом и под хвостовьем прямо вот в сторону большой гильдии. Нате!
3: Чтоб видели!
2: Наслаждайтесь видами, так сказать. Ну, такая вот история была. Ну, а после длительных судебных разбирательств, потому что, ну, как бы они услышали месседж, посыл, да?
3: Они его даже увидели.
2: Да. А как ты, что по-другому? Значит, конфликт был улажен, котов развернули хвостами в другую сторону. Соответственно, теперь они моськой смотрят, ну, на площадь. Конечно. Итак, в сторону большой гильдии. Не в бастионную горку, не в сторону пороховой башни он их заметил, а тылом в сторону большой гильдии. Итак, внимание, как называется тип вредоносной такой программы, которая маскируется под полезное или какое-нибудь легальное приложение. Вот, и ты такой, о, какое легальное полезное приложение. Дай-ка я его
3: скачиваю.
2: Дай-ка я его скачаю и установлю на свой телефончик. А в нем внутри уже сидит троян. Друзья, троянский конь называется такой вид вируса, который замаскирован под официальную программу. Ты ее скачиваешь, и после установки уже твой телефон, как бы, все данные, которые нужно, будет передавать. давать. Уже мошенство.
3: Даже без тебя. Ты там уже даже не нужен.
2: Код доступа.
3: 1-1-1-3.
2: Единица, единица, единица и троечка, дамы и господа.
3: Это и хотим видеть.
2: Хотим.

0: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaro mēbeles.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Люди бодрые. Владимир Вэл.
5: Владимир Вэл и его друзья
4: на СВК Плюс.
5: Черно-белый цвет одиноких дней, одиноких ночей.
4: СВХ плюс.

0: объявлено, что это самое гигантское млекопитающее, которое когда-либо вообще жило на нашей планете. Да, это именно синий-синий-синий кит. Язык весит столько же, сколько слон, короче. Вот такой большой. Слушайте, смотрите, по поводу долгожительства. Гренландские киты в холодных арктических водах такие, гренландцы, значит, способны жить более 200 лет, кстати. А как поняли?
1: А как?
0: Ну, ты думаешь, что это по этим годовым кольцам в распиле? Нет, значит, в коже некоторых из них находили наконечники гарпунов 19 века, соответственно. Ну да, такой пирсинг. Вот, ну как-то выжили, и ничего, нормально. Значит, что касается, вот интересуется, как за ними все это, ну, наблюдать. Как узнать, какой кит куда пошел и так далее?
1: Как посмотреть?
0: Теоретически, конечно же, можно их загарпунить геометкой. Чтобы они... Ну, сами понимаете, как бы заряд не вечный, как бы, ну, проработает год, два, три, все, что дальше делать. Короче, прикиньте, у них рисунок, форма и узор из пигментных пятен на хвостах. Вот, это так, плюс еще всякие шрамы, разрезы на плавнике и так далее. Соответственно, они все уникальны у каждого кита. Соответственно, по фотографиям сравнения, кто
1: как
0: есть.
1: Отпечаток пальца.
0: Ну, типа как отпечаток пальца, да, или заставка на телефоне. Биологи используют фотографии хвостов, вот, чтобы идентифицировать. Ну, морально, щадящий вариант.
1: Вот это вот Геннадий, а это Анатолий.
0: Руками не трогай, только смотри. Значит, что касается китов, они же дышат чем? Воздухом. Все равно им нужно, несмотря на то, что да, могут задерживать дыхание там на долгое время, вот, а все равно им нужно...
1: Подышать им тоже нужно.
0: Хватай воздух, и потом можешь опускаться на глубину. Короче, я посмотрел, рекордсменами по глубине и длительности погружения являются клюворылы.
1: Ой, как звучит-то.
0: Это клюворыл. Значит, есть такой клюворыл Кювье.
1: То есть... Зовут его так.
0: Нет, нет, нет. Это в честь Кювье. Исследователя был назван клюворыл. Один из. Значит, способен погружаться на глубину почти 3 километра. Представляешь, какое давление там внизу?
1: Вау.
0: Представь себе даже, это запредельно. И находиться под водой более 2 часов на одном вдохе. Ой-ой-ой, клюворыл ты мой, клюворыл. И еще по поводу, значит, китов. У них же есть такая особенность. Они поют песни. Это низкий звук.
1: Поют красиво.
0: Видишь, как красиво киты поют? Вот. И вот они поют песни. Ну, и это уже знают все давно, за ними там, ну, это сам. А потом начали изучать. Короче, смотрите. Они поют, представь себе, горбатого кита. Я сказал кита.
1: Так.
0: Я сказал горбатого. Значит, представь себе, значит, горбатые киты, у них есть музыкальные хиты. Короче, они в рамках одной популяции. Самцы поют.
1: Конечно.
0: Да, самцы поют похожую песню. Они ее как бы разучивают и вот...
1: Она танцует под шаде.
0: Ах, какая жизнь. Вот это. И, значит, у них есть, вот они разучивают эту песню и все ее поют. Популяция, как бы, можно вот узнавать, да. Однако со временем один из китов потусил где-то вне и заносит из соседнего региона какую-то новую тему. Внимание!
1: Свежачок.
0: Внимание, да, и он начинает петь эту тему. И за пару сезонов вся популяция переучивает этот хит, полностью переходя на новый трек. Прикиньте, что делают.
2: Шок купить шпрот, выпить шот. Да вот беда. Пришел без шот.

круто. А шоп не смог пояснить за шоп. Смотри, как мы чилим. СВХ плюс.

0: Люди бодрые. Владимир Белл.
1: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Внимание! Из-за угла выходит курица несушка.
3: Это я. Сегодня я буду курицей несушкой. Я хочу отнести кого-то из
4: курица
3: вас
4: Володя
3: за кулисы, положить до финала и ждать того самого момента, когда завтра уже перст судьбы и вы останетесь кукушонком в гнезде, выкинув всех остальных претендентов на ваши заветные билеты на шикарный Укрфест.
4: 1 августа, Xiaomi Arena.
3: Монати.
4: Макс Барских.
3: Ирина Билых и остальные безумное количество исполнителей на одной сцене в один вечер. Ребята, добро пожаловать. Итак,
4: я... Код доступа 1113.
3: Три единицы и потом троечку еще добавили сегодня. Вот такое удобно было вычислять, потому что, ну, вот в потоке, когда у тебя идут... Ты видишь, вот когда все единицы почти там, или, допустим, все одинаковые цифры, удобно вычленять, кто молодец, кто не очень молодец.
4: Сколько их?
3: Так вот, сегодня их... Ну, не так, чтобы прям вообще. Хотя, но с другой стороны, когда у тебя есть правильный ответ, вообще любой код доступа вообще легкотня, ребятушки. Но, скажу так, 25 человек
4: 25.
3: Ровно. И там чуть-чуть на СМС, чуть-чуть на WhatsApp. Вернее, остальное все на WhatsApp. Давай.
4: Тогда будет.
3: Как?
4: Когда?
3: Третий.
4: Снизу. От СМС-а.
3: Так, раз, два и три. Недолго. Значит, вернулись. Внимание, телефончик. Не записан у нас, поэтому номер телефона заканчивается на 1375, дружище. 1375.
4: Пиши имя.
3: Прямо пиши имя, во-первых. А во-вторых, ну, мы тебе сейчас напишем сообщение, что ты в финале, но пиши имя обязательно. И завтра уже, в принципе, ждать-то недолго, правильно?
4: Уже завтра, да.
3: Уже все завтра. И прям вот очень-очень рядышком. Поздравляем с победой. Всем остальным в любви. В любви повезет.
1: Люди бодрые.
0: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
3: Переменность в облачности на протяжении всего дня. Синоптики прогнозируют и кратковременные дожди по всей территории страны нашей. Лепа и Венспл сегодня до плюс 16. Такое лето. Да, купил срезок на 18-19. Прям чемпионы наши. Столица, в принципе, плюс 17, плюс 19. То там коротенькие, но осадки все-таки будут. А это... Из-за шторки смотрит Леонтий.

0: Так, внимание, внимание.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Это очень хорошо, пока мы с вами, возможно, спали, возможно, работали, не знаю, возможно, балду били.
2: Бить балду. Что-то произошло.
0: Бил балду, да. Всемирная организация здравоохранения взяла, да, и, значит, подняла лимиты молодости. Знаете, вот когда это у тебя есть детство до определенного момента, потом молодость, потом начинается, что там, взрослость. Нет, это, ну, как бы, ну, после...
2: Там сразу старость.
0: Короче, и потом сразу включается старость. Короче, пока мы с вами спали, молодость официально продлили, внимание, до 45 лет, товарищи, ура!
2: Поздравляю!
0: Не, ну, я вижу, что не от чистого сердца, потому что, ну, тебе еще...
2: Вообще пофиг,
0: конечно,
2: вообще.
0: Все, в 22-то года, конечно, тебе вообще пофиг. А вот во всем остальным...
2: Они порадуются.
0: Ну, это, конечно, это всем тем, кто порадуется.
2: Выпьют таблетки и порадуются.
0: И в очередной раз скажут, вы просто ничего не понимаете. Ребята, молодой человек. Вот, приятно слышать, да?

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ребятушки, слово клептопаразитизм. Представьте себе, что ты паразитируешь на ком-то, вот воруя у него что-то. Клептопаразитизм. Я тут, ну, по роду службы, конечно, готовлюсь к эфиру и так далее. Очень обожаю всяческие разные сообщества. Там приходится тут в интернете, естественно, находить. Там. Они обсуждают различные темы. Вот я столкнулся с вот этим клептопаразитизмом среди птиц. Ну, интересная статья, рассказана про там разные есть птицы такие, короче, которые часто практикуют такую штуку. Садятся у муравьиной тропы. Представляете, муравьи туда-сюда. Значит, туда они идут пустые, назад что-то волокут. И вот когда они назад что-то волокут, это же видно. Это кто пустой, а кто с багажом. И вот птичка такая сидит, смотрит. Так, это листики. О, гусеничку тащит. Хлась! Короче, находясь на тропе, разбойник настоящий, да, занимается клептопаразитизмом и забирает у муравьев что-нибудь вкусненькое, то, что хорошее. Вот, представьте себе. Ну и, казалось бы, ну, узнал все, и, ну, нормально, интересно, логично, прикольно, и главное, что ума хватило, вот именно таким вот образом. Целая семья, можно, ой, ничего не полдубить. Но самое интересное вот в этих сообществах, это всегда, конечно же, комменты. Если, ну, есть, попадается просто настоящее золото, и вот один коммент по этому поводу. Это называется куриный налог. Муравьям надо, так сказать, не жаловаться, а лучше работать, чтобы хватало и на курицу, и на себя. Каждый муравей может стать курицей, если будет много и усердно работать.
3: Точка. Владимир Вал и его друзья.
0: СВК.
2: Ой, коммерческая информация, ребят, коротенько, вернемся.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40%. Участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
6: Ну, поехали.
7: Люди, вот.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии было зарегистрировано больше 120 ДТП. Травмы получили 19 человек. В Латвии утонул еще один человек. Пожарные спасатели сообщили, что в среду тело достали из водоема под Салдусом. Очередная ревизия госконтроля показала, многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 19 человек, в том числе 2 велосипедиста и 4 водителя электросамокатов. Полиция задержала за сутки 7 нетрезвых водителей. У 6 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила в среду 429 административных протоколов, в том числе 165 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. В Латвии утонул еще один человек. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что накануне, в среду, ее сотрудники достали тело из водоема под Салдусом в Салдусском крае. Никакие подробности не приводятся. В целом, с начала этого года в Латвии утонули уже 44 человека. Из них 24 с официального открытия купального сезона, который начался 15 мая. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура накануне провели обыски в 2 латвийских региональных больницах – в Бауске и Елгаве. Следствие ведется по уголовным статьям о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о 2 закупках на общую сумму свыше 650 тысяч евро. По данным следствия, некий коммерсант еще до объявления закупки мог договориться с членом закупочной комиссии, чтобы условия тендера написали под конкретного поставщика. Ранее в этом году обыски по похожим коррупционным делам прошли также в больнице Страдания, Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии, а также в Лепойской и Огрской больницах. Очередная ревизия госконтроля показала, что многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать. По данным на конец 2025 года, у самоуправлений Латвии было почти 212 тысяч объектов недвижимости, зданий, земельных участков, общей кадастровой стоимостью под 5 миллиардов евро. Точнее, 4 миллиарда 700 миллионов. О возможной рыночной стоимости можно только гадать, но понятно, что она еще выше. Ревизоры все проверили и пришли к выводу, что никакой единой системы учета недвижимости у самоуправлений нет. Они ведут учет кто как. У одних это хорошо, если простые таблички в Excel, и лишь у некоторых отдельные серьезные программы. Госконтроль, среди прочего, установил, что за последние без малого 5 лет, с середины 2021 года, латвийские самоуправления продали более 14 тысяч объектов недвижимости, выручив за них в сумме около 180 миллионов евро. При этом ревизоры указывают, что решения о продаже часто принимаются не по долгосрочному плану и не ради эффективности, а для того, чтобы тушить финансовые пожары, то есть решать текущие проблемы с муниципальными бюджетами. Министерство юстиции Латвии, которое в новом правительстве возглавил бывший спикер Сейма, однопартиец премьера Андриса Кулбергса из Апвенотес Сарекс Эдвардс Милтенс, сообщило сегодня о вчерашней встрече Смилтенса с Гатисом Круминшем, главой комиссии по подсчету ущерба от советской оккупации. В качестве новости Минюст преподносит планы в скором времени, когда именно не уточняется, закончить подготовку финального доклада комиссии, в котором, очевидно, должна быть указана сумма ущерба, причиненного Латвии советской оккупацией. Министр Смилтон заявил, что подсчет и документирование этого ущерба – это обязанность Латвии перед историей и будущими поколениями. По словам политика, в нынешней геополитической ситуации это особенно важно, в том числе на фоне публичной информации о том, что Россия готовит против Латвии международное судебное разбирательство. Опять же, без упоминания конкретных цифр, сроков или сумм, Минюст подчеркивает, что проделана значительная исследовательская работа по документированию ущерба, нанесенного Латвии и ее жителям во время оккупации. Он обобщен, переведен на современные деньги. Информация структурирована хронологически. Латвийская комиссия сотрудничает также с Литвой и Эстонией, координирует подход и методологию подсчета ущерба от оккупации. Смилтенс и Круминш едины во мнении, что с результатами работы комиссии надо углубленно ознакомить кабинет министров, подготовив рассмотрение этого вопроса в правительстве, указывает Минюст. Сегодня Сейм соберется на внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят поправки о порядке действий при угрозе с воздуха. В частности, о том, можно ли ограничивать публичные мероприятия после объявления такого предупреждения. Кроме того, Сейм в срочном порядке обсудит возможность продлевать работу отдельных избирательных участков, если голосованию помешает угроза с воздуха или другой серьезный риск. Накануне Совет нацбезопасности Латвии как раз призвал разработать четкий порядок действий для избирательных участков на случай угрозы с воздуха в день выборов. А в Латвии это будет 3 октября, состоятся парламентские выборы. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: Так, ребятки, ребятушки, бодренькое утрица. С кем еще сегодня не трямкались? Да, да, добро пожаловать в новый денечек, 23 июльская утрица. Настал момент, когда есть резон ответить на ваши вопросы, которые высыпаются на наш WhatsApp. Вот иногда истории, это тоже, это как раз то самое время, когда с историями работаем. Очень хорошо. Давайте так, сломалась матрица, по-моему, Алена пишет. Слушайте, сломалась матрица, произошло просто невероятное. Улетали в отпуск отдыхать. На 2 недели оставили маме цветок, и, внимание, мама его убила. Это значит, что все, мир катится в тартарары. Если кому-то, как не маме, оставишь цветок, и все, ты оставляешь бедняжника, а тебе возвращается шикарная герань, например, или гортензия, что там у вас, тем не менее. Но здесь уже не работает. Так бывает. Так, мы можем сказать абсолютно уверенным, будьте в том, что каждый день мы разыгрываем билеты в кинишку, помимо всего прочего, друзья. Билеты на концертик мы уже начали распределять, да, а вот билеты в кино мы еще сегодня не разыгрывали. У нас есть шикарнейшее предложение, друзья. Это Кристофер Нолан. Кристофер Нолан и его «Одиссея». Значит, это фильм, который, как бы, это самый мощнейший старт с начала года, да, имеется в виду. Во-первых, ну, самый крутой старт у Нолана непосредственно, да. Бюджеты, как бы, уже, как бы, отбились стократно, потому что народ идет, и что характерно, все хвалят. Вот, это во-первых. Что касается кино. Фильм, о котором я сейчас, ну, прежде чем мы не начали про Нолана, да, про Стивена Спилберга расскажу. Вчера попадается мне, значит, известие о том, что Стивен Спилберг оцифровал фильм, который называется «День разоблачения». И, в принципе, там в аннотации было, говорит, ну, за 20 лет ничего подобного. Вот, я посмотрел, ну, действительно, ну, он, Стивен Спилберг, творил очень круто, делал все, и 20 лет, как бы, ну, по большому счету, творческие поиски, а, возможно, уже просто отдыхал человек. Не то, что не снимал, но как бы самый мощный. Значит, «День разоблачения». И уже оцифрованный, я понимаю, что это значит, что можно найти, посмотреть, если есть желание. А желание появилось. И вот я вчера начал смотреть, и это уже было после тренировки, а еще вечер, думаю, ну, есть еще времечко, 8:30, можно, в принципе. Начинаю смотреть, но, как бы, смотрите, пока ничего говорить не могу, только по одной простой причине. Я себя заставлял из-за того, что меня обрубало. Представляете себя? Я смотрю Спилберга, я смотрю по рекомендации, что это мощнейший. И мне, как бы, тяжело немножечко. И 2 раза я обрубался, но не потому, что скучно, а потому, что просто уставший. Значит, вчера я все-таки его, как бы, досмотрел, но пока воздержусь от комментов, потому что, ну, Стивен Спилберг, за его заслуги предыдущие, как бы, он заслуживает того, чтобы пересмотреть его в нормальном, более-менее, состоянии. Вот, ну, а так, идея такая, быстро расскажу, значит... День разоблачения — это, оказывается, что инопланетяне-то уже давно здесь. Вот. И вот на эту тему как раз-таки эта сага. Ну, не знаю, напишите там, что, если видели, то есть, может быть, действительно, а может, и не стоит пересматривать, но тем не менее. Ну, а вот что касается Кристофера Нолана, билет, на котором мы в ближайшее время разыграем в клевете на Левитана, так это действительно достойный фильм. Но я, опять же, основываюсь на 95% от критиков положительных отзывов, во-первых. И 97% положительных отзывов от нас, от зрителей. Причем отзывы — это не лайки, ребята, а это здоровые рецензии, ну, тех людей, которые в кино разбираются. Поэтому на шикарное кино...

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Мы что-то невнятненькое тебе бубним, а ты понимаешь, сразу же это конвертируешь в текст, в буковки, и по WhatsApp отсылаешь назад. Ну и сравниваем потом, что мы сказали, с тем, что ты написал, что ты услышала. Добро пожаловать, ребята, в клевету на Левитана, и у нас для вас есть подарочек, два пригласительных билета на фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Лучший мировой старт в карьере Кристофера Нолана – это, говорят все поголовно, крупнейший старт игрового кино в 26-м году. Вот эпическая драма, вот, соответственно, снятая вот по всему, кстати, миру, предлагает возможность увидеть великую эпическую сагу Гомера, ребятушки. Ну и, соответственно, здесь и Мэтт Дэймон. Да? Наш любимый, да? И Энн Хэтуэй, и Шарлиз Терон, и Роберт Паттинсон даже. Ну, то есть звездный актерский состав, и фильм очень-очень добрячий. Мы еще чему очень рады. Не на конкретный сеанс, в конкретный день, а с открытой датой. Пока, значит, в Аполло кино идет «Одиссея», причем во всех трех кинотеатрах. Добро пожаловать. Выбирайте сеанс, выбирайте время сеанса, и добро побеждает зло. И прямо сейчас техническое задание, уже набивший рот билетами, буду сегодня давать задачку. Два раза, как обычно, по системе, но мне кажется, вам и одного хватит разочка. Но сделаю все-таки традицию, уклад, все вот это вот. Слушаем, слышим, и потом, внимание, еще раз, по WhatsApp отсылаем расшифровочку. Раз, два, три, морская фигура на месте, замри, погнали.
3: Не спи на сеансе! У меня так попкорн съел. Не спи на сеансе. У меня так попкорн съел.
2: Добро пожаловать, ребята. 25-45, 25-25.
1: СВХ плюс.
2: Что на мычал? Ну легко сегегодня, класс. Сердце не держу я. А тут ручки трясутся, то что-то, фактор стресса. Все.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Холодного супа захотелось. Ребятушки, по стране сегодня переменность облачности. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ловите. Лето.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, какая все-таки легкотня сегодня получилась, да, друзья? Ну, на самом деле, это не потому, что с моей стороны. Это легкотня получилась, потому что у вас уже ушки на макушке. Вы распознать по долгу службы способны все, что угодно. И для вас это... Это все несложно. Итак, даем правильный ответ. А сегодня вот задача была такая.
3: Не спим на сеансе. У меня так попкорн кто-то съел.
2: И не спи на сеансе, у меня так попкорн кто-то съел. Это и есть сегодняшнее задание. Вы справились просто на отличненько. Чемпионы, браво, брависсимо. Итак, но два билета. Есть два билета. И, соответственно, в одни ручки отдаем на фильм «Шикарный Одиссею». Сегодня человеку, который, как завещал Александр, поехал поучиться немножечко, да, он сказал так, когда будешь считать, начиная с самого начала списка, вот, всех правильных ответов, и досчитывай до 10, если, ну, то, если будет меньше 20 правильных ответов, то досчитывай до 10, а если больше 20, то считай до 20, ровно. И посмотрим, что получится. Ну, сегодня 184 правильных ответа. Возможно, где-то там проморгал, но там 2-3, может быть, не так поставленные были слова, возможно, да? Но на вид все выглядит абсолютно идентично, но у нас есть двухфакторная аутентификация, то есть при назначении победителя смотрим, проверяем его на месте. Но, так или иначе, поздравляем с победой. Значит, сейчас начнем.

0: 8.20. Игорь! Телефон заканчивается на 5589. Счастливчик ты наш. Ах ты! Поздравляем, я должен проверить. Сейчас, секундочку.
1: Ой-ой. А куда делась? Это нет.
0: Нет, все, не Игорь, не Игорь. Внимание, не Игорь. Так, и следующий тогда получается. У нас получается Андрей. Проверяем Андрея. Секундочку, не Игорь.
2: Это он просто, он, это просто сообщение. Не спи на сеансе, у меня попкорн кто-то съел.
0: У меня так, нет, внимание, Саныч, не спи на сеансе, у тебя весь попкорн кто-то съел. Нет, опять же, не спи на сеансе, у меня попкорн кто-то съел. Не спи на сеансе, у меня так, попкорн кто-то съел. Ну, наконец-то, Зефирочка, Зефирка. Не спи на сеансе, у меня так, попкорн кто-то съел. Это абсолютно правильно. Зефирка, прямо сейчас тебе два пригласительных билета в Аполло кино. Мы пересылаем. Сходи, посмотри. Что там Кристофер Нолан-то? Все хвалят, все хвалят, все хвалят.

0: Мега-шоу «Люди бодрые». Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Привет! Бодрое утро!

0: тикай кінотеатрус у KFC.
1: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Люди бодрые.
3: Владимир Вэл и его
2: друзья. На СВХ+.
4: Да.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Ребятушки, сегодня заприметил, что тот самый день, когда в 1903 году Ford Motor Company выпустила в продажу свой самый первый автомобиль, с которого все пошло-поехало. Ну и я открываю информацию, думаю, надо почитать, посмотреть все. Ну, думал, ну, запустили конвейер. Единственное, что помню, что первый автомобиль, вот, который Ford делал у себя в гараже, который еще знаете, прототипы все вот эти, когда экспериментировали и так далее, он, когда был готов внутри, все, говорит, давай, погнали, проверим его. Испытание. Он не пролез в дверь. Вот это единственное, что я знал. Но это был прототип. А непосредственно вот первая модель, он называл модель А, как раз-таки, значит, я думал, ну что, конвейер включили, и пошла штамповочка, и первый автомобиль, ну... Короче, нифига подобного. Да. И представь себе, к этому июля 1903 года на банковском счету недавно основанной Ford Motor Company оставалось всего $223.65. Это вообще, ну, это очень крайне малая сумма для автокомпании. Генри Форд и его инвесторы были в шаге просто от финансовой катастрофы, и продажа первой машины 23 июля была буквально спасательным кругом, вернувшим предприятию жизнеспособность, ребята. Узнали, есть и имя первого клиента. Это чикагский стоматолог Эрнест Хеннинг. Купил двухместный модель А за $850. Ну, в эквиваленте примерно $40,000 в современных деньгах. Значит, доставлен покупателю был прямо на дом через месяц после заказа. Шикардос? Шикардос. Ну и, соответственно, конвейерного производства еще вообще в помине не существовало. Собирали вручную на арендованной фабрике тогда еще. Ну, только самый старт, да. Базовая комплектация за 850. Что получал, покупатель, ну, например, вот Эрнест Феннинг, получал простой двухместный открытый экипаж за доплату еще в $100. Можно было докупить съемное заднее.

0: приставное, превращавшее машину уже в четырехместную. А еще за 50 резиновый или кожаный верх для защиты от дождя. Вот. Ну и, соответственно, из такого диковинного самый первый Model A выпускался исключительно в темно-красном, то есть бордовом цвете. Вот. А фраза просто у Генри Форда потом была такая. Вы можете выбрать любой цвет для своего автомобиля, если он черный. Вот, вот такая была. Ну, то есть, ну, это потом. Но изначально первая была все-таки бордо. Мальчик хотел цвета вишни.
1: Люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди

0: Слушайте, по дорожной ситуации, конечно, всем тем, кто со стороны, ну, со стороны улицы, с улицы Красной пытается в Плявники поехать, вам нужно подняться на южную развязочку, и вот тут, конечно же, на протяжении уже, по-моему, недели, может, даже больше, хвостяра из-за ремонтных дорог. Вот только что Танюшка сообщила, уже на южном, наверху, туда ближе к съезду на Луманес, посерединке автосвадьба, ну, наверное, гигантской пробки пока нету, и, ну, не предвидится гигантской, но внимательность, ну, прежде всего, спасибо большое, Танюша, молодец. Средний ряд.
1: На микрофоне Владимир Вэл и его банда, его друзья.
2: На СВХ+.
3: Учиться это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Вечные хиты. Золотой запас радио СВ.

0: Спасибо большое, Леня Агутин. Золотой запас дядькин ретро-записи. А дядьки, это уже мы с вами. Все, пока, до завтра будем прощаться. Спасибо большое за эти часики совместного 4, проведенные в эфире. Евгений Гришковец и Рейнар Скауперс. Совместный проект «Песня на заре». Давным-давно, уже где-то, наверное, лет 15 точно назад. Спели так хорошо. Но я помню, что юность закончилась. До завтра, ребятки, пока.
1: Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне 18-19 градусов. В Риге тоже до плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии утонул еще один человек. Пожарные спасатели достали тело вчера из водоема под Салдусом. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели обыски в двух латвийских региональных больницах в Бауске и Елгове. Похожие обыски были и в других больницах зимой и весной. Очередная ревизия госконтроля показала, многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 19 человек, в том числе 2 велосипедиста и 4 водителя электросамокатов. Полиция за сутки задержала 7 нетрезвых водителей. У 6 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила в среду 429 административных протоколов, из которых 165 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. В Латвии утонул еще один человек. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что накануне, в среду, ее сотрудники достали тело из водоема под Салдусом. Никакие подробности не приводятся. В целом, с начала этого года в Латвии утонули уже 44 человека. Из них 24 с официального открытия купального сезона, то есть с 15 мая. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели обыски в двух латвийских региональных больницах – в Бауске и Елгове. Следствие ведется по уголовным статьям о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о двух закупках на общую сумму свыше 650 тысяч евро. Что именно закупали больницы в этом случае, не уточняется. По данным следствия, некий коммерсант еще до объявления закупки мог договориться с членом закупочной комиссии, чтобы условия тендера написали под конкретного поставщика. Ранее в этом году обыски по похожим коррупционным делам проходили также в больнице Страдыня, Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии, а также в Лепойской и Огрской больницах. Очередная ревизия госконтроля показала, что многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют и в каком состоянии эти объекты находятся, а также как лучше их использовать. По данным на конец 2025 года, у латвийских самоуправлений было почти 212 тысяч объектов недвижимости, то есть зданий, земельных участков, общей кадастровой стоимостью под 5 миллиардов евро. О возможной рыночной стоимости можно только гадать, но понятно, что она еще выше. Ревизоры все проверили и пришли к выводу, что никакой единой системы учета недвижимости у самоуправлений нет. Они ведут учет кто как. У одних это хорошо, если простые таблички в Excel, и лишь у некоторых отдельные серьезные программы. Госконтроль, среди прочего, установил, что за последние без малого 5 лет, с середины 2021 года, латвийские самоуправления продали более 14 тысяч объектов недвижимости, выручив за них в сумме около 180 миллионов евро. При этом ревизоры указывают, решения о продаже часто принимаются не по долгосрочному плану или ради эффективности, а чтобы решать текущие проблемы с муниципальными бюджетами. Министерство юстиции Латвии, которое в правительстве Андриса Кулбергса возглавил его однопартийцы Запвенотай Саракс Эдвардс Смилтенс, сегодня сообщило о вчерашней встрече министра Смилтенса с Гатисом Круминшем, главой комиссии по подсчету ущерба от советской оккупации. Министерство сообщает, что близится окончание работы над финальным докладом комиссии, и в нем, очевидно, должна быть указана сумма ущерба, причиненного Латвии советской оккупации. Министр Смилтенс заявил, что подсчет и документирование этого ущерба – это обязанность Латвии перед историей и будущими поколениями. По словам политика, в нынешней геополитической ситуации это особенно важно, в том числе на фоне публичной информации о том, что Россия готовит против Латвии международное судебное разбирательство. Опять же, без упоминания конкретных цифр, сроков или сумм, Минюст подчеркивает, что проделана значительная исследовательская работа по документированию ущерба, нанесенного Латвии и ее жителям во время оккупации. Он обобщен, переведен на современные деньги, информация структурирована хронологически. Латвийская комиссия также сотрудничает с Литвой и Эстонией, указывает Минюст. Координирует подход и методологию подсчета ущерба. Смилтенс и Круминш сошлись в том, что с результатами работы комиссии надо углубленно ознакомить правительство, подготовив рассмотрение соответствующего вопроса в Кабмине. Когда это может произойти, министерство не сообщает. Сегодня на внеочередном заседании Сейм рассмотрит поправки о порядке действий при угрозе с воздуха при проведении публичных мероприятий, а также о возможности продлевать работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября в случае, если будет угроза с воздуха. Также сегодня парламент должен решить, передавать ли на повторное рассмотрение закон об иммиграции. Этим летом его вернул в Сейм президент Эдгар Ринкевич, предложив пересмотреть норму о временных видах на жительство в обмен на инвестиции. По мнению президента, такая практика себя исчерпала, и нужна новая политика и новый механизм, а именно подход, который учитывает и вопросы экономики, и привлечения инвестиций, и интересы госбезопасности. Самоуправление Талсинского края рассматривает возможность просить правительство объявить чрезвычайную ситуацию на территории края из-за последствий ливней, которые привели к наводнению и значительным разрушениям на большой территории. В частности, прорвало плотину на озере в поселке Дурсупе и размыло местные дороги, включая участок региональной трассы Талсис-Лока. Эта дорога ведет в Юрмалу. Объем ущерба еще подсчитывается. Самоуправление в любом случае собирается просить помощи у государства. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте и привет-привет, дорогие радиослушатели. 11 часов и 9 минут радиостанции СВХ+. День, значит, уже точно начался и продолжается правильно. Мне очень приятно выйти в эфир и работать для вас предстоящие 4 часа. Напомню, телефон для обратной связи 25-45-25-25. И сразу, как только приступила к работе, получаю ваши очень красивые гифки, картинки. Добрый день, доброе утро, приятных сюрпризов. Здесь круассаны. Ой, какие они вкусные, замечательные букеты. Очень все это приятно. Кстати, я вам хочу сказать, что сегодня, между прочим, ну, среди разных других праздников, у нас тоже есть повод считать этот день, 23 июля, почти, ну, таким профессиональным праздником. Правда, официально отмечают его не у нас, а в Доминиканской Республике. А мы ничего не имеем против этой республики, тем более... Там такие люди загорелые, красивые, замечательные. Там 23 июля празднуют День радиовещания. Вот так. И, конечно, этот день — это профессиональный праздник тех, кто выходит в эфир, сидит за пультом, у микрофона. Поэтому можем быть солидарными с доминиканцами и поздравить нас всех. И, конечно же, вас, уважаемые радиослушатели, потому что без вас радио — это просто комната с микрофоном. Вот я бы здесь сидела сама с собой, разговаривала. А так я понимаю, представляю, что вы есть около радиоприемников, в автомобилях. Может быть, слушаете нас через компьютер или через мобильный телефон. А все средства связи хороши, как говорится. Главное, что мы вместе. Давайте продолжим в прекрасном настроении.
0: СВХ+.

Просто вашими сообщениями сегодня сказала, что 23 июля день радиовещания, но не у нас, а в Доминиканской Республике. Думаю, а что нам вместе с ними и не отметить, почему бы и нет. И тут один из наших радиослушателей прислал фотографию, где он около какого-то острова карибского такого, там пальмы, в общем, прозрачная водичка, и они наблюдают за китами. Вот здесь можно видеть, ну, не всего кита, а какую-то часть этого кита, ну, гигантскую. Но это удивительно. Очень рада, что вы путешествовали, то, что вы были так далеко, и наверняка там и попробовали и кофе, и какао, может быть, ром или еще что-нибудь. Ладно, не будем сейчас об этом. Давайте лучше ваши картинки. Инс вот прислал здесь и зайчиков, и арбузы, и урожайная вообще такая очень красивая открытка. Доброго дня, любимая Сухоплюс. Слушаем вас, дорогие. Спасибо. Желаю всем здоровья, отличного настроения, теплого лета, позитива. Вы лучшие. Так здорово, что вы есть. Спасибо огромное. Вот я как будто это прочитала и адресовала вам, Инс, и всем нашим радиослушателям. Отдельный привет Вовке. И отдельный привет Татьяне. Танечка, я еще раз хочу перед вами извиниться. Таня просто прислала здесь тоже очень милое такое сообщение. И я написала: Татьяна, спасибо большое, отличного вам дна. Ну, опечатка была не дня, а дна. Но, конечно, дна никому не хочется пожелать вообще. Естественно, дня вам отличного. Про дно мы не будем думать. Это, хотя разные бывают ситуации в жизни каждого человека. Иногда действительно нужно достичь этого самого дна, чтобы, как говорят, от него оттолкнуться и заново начать свою жизнь совершенно по-другому. Самое главное, чтобы рядом были люди, которые способны вас в этом поддержать. 11 часов и 20 минут. 23 июля сегодня. День обещают нам летний. По-летнему, ну, такой теплый. Плюс, но пока не минус, слава богу. Тем не менее, около 20 градусов температура воздуха в столице. То же самое в Даугавпилсе и Резекне, в Лепе и Венспилсе прохладнее, до плюс 16. И сегодня в Латвии переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

0: работаете, 11:28. Впрочем, есть и те, у кого сейчас отпуск. Хочу передать привет Андрею. Он находится в Юрмале, в Болдуре и пытается загорать. Вернее, написал, хотел позагорать, не получилось, поэтому пришел в бар. Хорошая альтернатива, да, безусловно, если не надо на работу, тут, конечно, как уж вы себе сами представляете свой отдых, так и отдыхайте. Также вот есть сообщение от Игоря, нашего постоянного слушателя. Если дна, то, конечно, отлично. Да, Игорь, смешно. Я просто говорила об опечатке. Пожелала слушательнице не отличного дня, а отличного дна. Вот. Но пусть все-таки будет день у нас у всех отличным. Инсу еще раз тоже привет. А вот Андрюша из Баварии нам пишет. Всем здрасте. Хорошего нам эфира всем. Да, это прекрасно. И вот Андрей пишет, искал в супермаркетах сосисочное мороженое, о котором вы рассказывали, пока никто не знает у нас тут, но я еще поищу. А это, кстати, вот если верить вообще новостям, Андрюш, это где-то рядом с вами, вы там в Баварии. Если у вас город Ротенбург где-то поблизости, уверяю, что вот именно мороженое со вкусом ливерной колбасы, Leberwurst, так называется, если я правильно прочитала, находится именно там. Его придумал владелец джелатерии, реальный человек, зовут его Томас Микалина в городе Ротенбург. Это не шутка. Мороженое действительно готовили с добавлением ливерной колбасы. Кстати, там же, если вы уже доедете до этого города, можно попробовать и нам рассказать мороженое с жареными сверчками. Та же джелатерия прославилась этим вкусом. В мороженое добавляют муку из сверчков, а сверху кладут целых сушеных насекомых. Ну да, главное, чтобы они вдруг не проснулись. Но есть у них там тоже и визуально такое странное мороженое, но на вкус вполне себе привычное и сладенькое. Спагетти-мороженое, так называется, можно сказать, классика Германии. Ванильное мороженое выдавливают так, что оно выглядит как спагетти. Клубничный соус изображает томатный, а белый шоколад – пармезан. Ну, несмотря на такой необычный сосисочный вид, вкус абсолютно сладкий. Да, что-то захотелось мороженого. А у нас уже время идет вперед. 11:30. Всем прекрасного четверга. Твои глаза,
1: какие чистые. СВХ+.

Рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Не любовь.

Всем привет и отличного настроения желает радиостанция Суха Плюс. Уже впереди там где-то маячит обеденный перерыв. И вот такой вопрос сразу к вам. Взяли ли вы с собой на работу контейнер с обедом? Хочу я вас спросить. Оказывается, если вы так поступили, то вы даже в большинстве. Новое исследование показало, что более трети жителей Латвии предпочитают приносить еду из дома. А вот покупают или заказывают обед в кафе, столовой или ресторане. Всего около 15% опрошенных. Ну, тут, конечно, первая мысль, что люди экономят. И действительно, домашний обед почти всегда обходится дешевле, но это не единственная причина. Многие говорят, что так удобнее, знаешь, что именно лежит в контейнере, контролируешь состав блюд и питаешься полезнее, тем более, что многие сейчас пропагандируют и придерживаются этого самого ЗОЖа. Интересно, что привычка брать еду с собой не зависит только от уровня дохода. Даже люди с хорошей зарплатой нередко приходят на работу со своим обедом. Исключение те, кто зарабатывает больше 2000 евро в месяц. Они чаще позволяют себе кафе или доставку. Есть и другие любопытные детали. Женщины чаще мужчин готовят обед заранее. А вот мужчины почти в 2 раза чаще покупают еду в заведениях. Наверное, это те мужчины, у которого нет своей женщины. Так бы она позаботилась и ему что-нибудь положила в его, хотела сказать, мисочку, извините, в его вот этот пластиковый контейнер. Кстати, диетологи предупреждают, если регулярно пропускать дневной прием пищи, вечером организм возьмет свое. Отсюда переедание, отсюда тяжесть и даже проблемы со сном. Поэтому обедать необходимо. Еще один интересный факт. Самые преданные поклонники домашних обедов – жители Латгалии и люди старше 50 лет. А в Риге, несмотря на огромное количество кафе, почти 4 из 10 работников тоже приходят в офис с контейнером. Ну, об обеде мы еще поговорим. У вас сейчас такое странное немножко время. Впрочем, если вы приступили к работе часов в 6 утра, то наверняка уже хочется и обедать. А может быть, кто-то из вас только пробудился? В данном случае, доброго вам утра!

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: 11:50. Сейчас хочу пригласить вас в Сигулду. А если вы там проживаете, вам отдельный привет. Вот, там удивительная такая теперь есть возможность. Сейчас все расскажу. Вот, представьте, вы едете по дороге возле Санна-Бобслейной трассы в Сигулде. И бетонная стена вдруг оживает. Именно там появился самый длинный в Латвии анимационный мурал. Целых 184 метра. Искусство, все это искусство, да, и на стене 90 рисунков, они сменяют друг друга, словно такие кадры мультфильма. Если двигаться вдоль стены, а это мы вам рекомендуем, кажется, будто, например, девочка на санках мчится с горы, а мальчик помогает ей разогнаться. По пути меняются времена года, лето плавно переходит в осень, затем приходит зима, а после, правильно, весна. И все это складывается в такую одну историю. Автор необычной работы – известный латвийский художник Киви. И он, кстати, признается, что к концу проекта мог рисовать персонажей почти с закрытыми глазами, потому что один и тот же сюжет пришлось повторить 90 раз. Причем вся работа выполнена вручную, без каких-либо трафаретов. На создание мурала ушел месяц и 2 дня. Но это не просто красивая картинка. В рисунках спрятаны символы Сигулды. Древняя долина, замок, железнодорожная станция, канатная дорога и даже знаменитые сигулдские трости, из которых художник сделал санки. Но получилась такая настоящая история города, рассказанная языком уличного искусства. Мурал стал подарком к 40-летию Санна-Бобслейной трассы. Местные жители, кстати, говорят, что место изменилось до неузнаваемости. Вместо серой мрачной стены теперь яркое произведение искусства, которое напоминает о детстве, о зимних развлечениях и, конечно, о том, что даже обычную бетонную стенку можно превратить в достопримечательность. Поэтому, если будет время, обязательно доедьте до Сигулды. Как-то у нас, да, обычно ассоциация, что в Сигулду нужно ехать осенью, там золотая осень. Это да, это конечно, это точно. Но тем не менее и летом тоже можно себя развлечь. Там очень красивая природа, там замечательные велодорожки, там можно очень приятным образом провести время, водные всякие разные процедуры, массажи и так далее. В общем, еще раз передаю привет сигулчанам. У нас, кстати, среди коллег радиостанции СВХ Плюс в Сигулде проживает Эдгар Сторм, да? Эдгар Сторм, крутейший диджей, я вам хочу сказать, и наш любимый коллега. И немножко забегая вперед, я бы хотела рассказать, но это чуть позже, я более детально, просто напомню, что 1 августа, уже достаточно скоро, в рамках фестиваля Seagull Fest в Даугавпилсе сигулчанин, наш любимый Эдгар Сторм, представит, сыграет крутейший просто диджей-сет. Мы будем разыгрывать и билеты на это мероприятие. Ну, наверное, в рамках будущего часа более детально обо всем расскажу. Пока мы с вами преодолели, можно сказать, первый час нашего общения, 11:54. Впереди новости, после них встречаемся.
1: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. В Лиепае и Вентспилсе до плюс 16, в Даугавпилсе и Резекне плюс 18, плюс 19. В Риге тоже до 19 градусов тепла.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сейм разрешил продлевать работу избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если голосованию помешает, например, оповещение об угрозе с воздуха. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели вчера обыски в двух латвийских региональных больницах, в Бауске и Елгаве. Очередная ревизия госконтроля показала, многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм принял поправки, которые разрешают продлевать работу избирательных участков в день парламентских выборов, если голосованию помешает серьезная угроза, например, оповещение об угрозе с воздуха. В обычном порядке избирательные участки 3 октября в день выборов должны работать с 8 часов утра до 8 вечера. Но, согласно принятым поправкам, в особых случаях ЦИК может оставить их открытыми дольше, но максимум до 23 часов 59 минут, потому что выборы в Сейм по Конституции проводятся в один день. Если хотя бы один избирательный участок будет работать дольше положенного, то результаты Exit Polls нельзя будет публиковать, пока не закроются все участки. Таким образом, предварительные итоги выборов будут известны позднее. Поправки эти приняты в срочном порядке и вступят в силу на следующий день после официальной публикации. Бюро по борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура вчера провели обыски в двух латвийских региональных больницах – в Бауске и Елгаве. Следствие ведется по уголовным статьям о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о двух закупках на общую сумму свыше 650 тысяч евро. По данным следствия, некий коммерсант еще до объявления закупки мог договориться с членом закупочной комиссии с тем, чтобы условия тендера написали под конкретного поставщика. Что именно покупали больницы, не уточняется. Ранее в этом году обыски по похожим коррупционным делам, также связанными с закупками, проходили в больнице Страдания, Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии, а также в Лепойской и Огрской больницах. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 19 человек, в том числе 4 водителя электросамокатов и 2 велосипедиста. Полиция за сутки задержала 7 нетрезвых водителей. У 6 из них было больше 1,5 промилле. Это состояние сильного алкогольного опьянения, и в этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила в среду 429 административных протоколов. Из них 165 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. В Латвии утонул еще один человек. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила сегодня, что накануне, в среду, ее сотрудники достали тело из водоема под Салдусом в Салдусском крае. Никакие подробности не приводятся. В целом, с начала этого года в Латвии утонули уже 44 человека. Из них 24 с официального открытия купального сезона, то есть с 15 мая. Очередная ревизия госконтроля показала, что многие латвийские самоуправления очень плохо знают, какими объектами недвижимости владеют, и еще хуже представляют, в каком состоянии эти объекты находятся и как их лучше использовать. По данным на конец 2025 года, у самоуправлений Латвии было почти 212 тысяч объектов недвижимости, зданий, земельных участков, общей кадастровой стоимостью под 5 миллиардов евро. Точнее, 4 миллиарда 700 миллионов евро. О возможной рыночной стоимости можно только гадать, но понятно, что она еще выше. Ревизоры все проверили и пришли к выводу, что никакой единой системы учета недвижимости у самоуправлений нет. Они ведут учет кто как. У одних это хорошо, если простые таблички в Excel, и лишь у некоторых отдельные серьезные программы. Госконтроль, среди прочего, установил, что за последние без малого 5 лет латвийские самоуправления продали более 14 тысяч объектов недвижимости, выручив за них в сумме около 180 миллионов евро. Но ревизор указывает, что решения о продаже часто принимаются не по долгосрочному плану и не ради эффективности, а для того, чтобы, по сути, тушить финансовые пожары, то есть решать текущие проблемы с муниципальными бюджетами. И последнее. Самоуправление Талсинского края рассматривает возможность спросить правительство объявить на территории муниципалитета чрезвычайную ситуацию из-за последствий ливней, которые привели к наводнению и значительным разрушениям на большой территории. В частности, прорвало плотину на озере в поселке Дурсупе и размыло местные дороги, включая участок региональной трассы, ведущей в Юрмалу. Это трасса Талсис-Лока. Общий объем ущерба подсчитывается. Самоуправление в любом случае собирается просить помощь у государства. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

летят теплые капли дождя, потому что синоптики этот самый дождик нам и прогнозируют. Правда, кратковременно. Температура воздуха по стране днем от плюс 15 до плюс 20 градусов. Всем привет, всем отличного настроения. 12 часов и 10 минут. Меня зовут Полина Кузьмина, еще 3 часа мы вместе. И вот как вы там у вас с физической нагрузкой? Занимаетесь спортом, что-то там качаете или пресс? Не обязательно даже посещать тренажерный зал. Вот можно взять пример с женщины из Малайзии. Смотрите, когда нам требуется физическая нагрузка, можно, конечно, как я уже упомянула, сходить в спортзал или там на пробежку, но жительница Малайзии по имени Ицати поступила по-другому. Что же она сделала? Она, в общем, там наелась вечером поздно и плотно поужинала и решила все же сжечь лишние калории и заодно сделать что-нибудь полезное для себя и для соседей. Вышла это Ицати из квартиры, ее так зовут, две буквы С, Ицати. Вышла из квартиры и вымыла пол в общем коридоре на всем этаже. Несмотря на удивление, которое вызвал такой поступок, энергичная женщина отныне регулярно моет коридор абсолютно безвозмездно и, наоборот, благодарит своих соседей, потому что для нее это, она сама называет это своей фитнес-программой. Сейчас многие мужчины задумались: так, а зачем это я оплачиваю жене тренажерный зал? Тряпку в руки, мой коридоры и, так скажем, приятное с полезным совмещай. Но многие, конечно, похвалили эту женщину, не обошлось и без шуточек. Некоторые комментаторы в социальных сетях заявили, что готовы дать деятельной девушке свой адрес, потому что их коридоры тоже отлично подходят для фитнеса. На самом деле, эта женщина, она права, потому что, например, человек весом около 70-75 килограммов за час мытья полов может сжечь примерно 300 калорий. Пылесосить, например, если еще будет человек, это еще где-то 170-220. А генеральная уборка, генералыч так называемый, с активными движениями, охами и вздохами, наклонами и переносом вещей за несколько часов может забрать вообще до 1000 калорий. Вот так вот. Действительно интересно. Кстати, специалисты отмечают, домашние дела, конечно, не заменят полноценную тренировку, но это все же движение. Особенно если не просто пройтись с тряпкой, а активно двигаться, наклоняться, тянуться, поднимать вещи. Интересно, что некоторые виды уборки по расходу энергии сравнимы с быстрой ходьбой. Вот, так что если у вас запланирована в эти выходные дни генеральная уборка, знайте, что действительно она еще и окажет на вас не только психологически потом нужный и правильный эффект, когда дома все чистенькое, но и благотворно повлияет на ваш организм. Сколько нам дома нет.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом SVH получи скидку 25%.

0: 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 12 часов и 21 минута, 23 июля на календаре. Чемпионат мира по футболу подошел к своему же завершению, но, тем не менее, на лентах новостей все еще есть, соответственно, новости, связанные с чемпионатом мира. И вот Международная федерация футбола, то есть ФИФА, не обнаружила подозрительных ставок на матчах чемпионата, то есть не выявила так называемых договорных матчей. Целевая группа FIFA по обеспечению честности соревнований, повторюсь, не обнаружила подозрительной ставочной активности или признаков возможных договорных матчей на данном этом чемпионате мира 2026. Отмечается, что специалисты в режиме реального времени отслеживали букмекерские рынки и происходящее на поле во всех 104 матчах турнира. И по итогам анализа собранной информации ни одна встреча не вызвала подозрений в манипулировании результатом. ФИФА централизованно собирала отчеты о движении ставок, данные участников рабочей группы, информацию, поступившую через доступные каналы для сообщений о нарушениях. Затем сведения анализировались и передавались всем организациям, задействованным в мониторинге. А в состав целевой группы вошли представители футбольных конфедераций, Федерации США, Канады и Мексики, а также ФБР, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Совет Европы, Спортрадар, Международная ассоциация честности ставок, есть и такая, и другие организации. В общем, ФИФА планирует продолжить сотрудничество с участниками группы на следующих турнирах, включая женский чемпионат мира 2027 года. Вот тоже будем его освещать. Почему бы и нет? Ну, а сейчас я бы хотела передать большой привет нашему постоянному слушателю Виктору, который, я так полагаю, тоже является футбольным фанатом, а также большой привет огромной бригаде Вечного Солнца.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
0: СВХ Плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
1: СВХ+.

0: танцую.
1: Танцую, если вы тоже любите танцевать и такую ритмичную, динамичную музыку и давно мечтали попасть на настоящий европейский фестиваль электронной музыки, то далеко ехать не придется. Уже 1 августа Даугавпилс на одну ночь превратится в такой огромный танцпол под открытым небом. На стадионе «Локомотив» пройдет «Сигул фестиваль 2026». «Сигул фест» – одно из самых масштабных музыкальных событий этого лета в Балтии. Главная звезда вечера – британский певец Джон Ньюман. Его голос вы точно узнаете с первых нот. Именно он исполняет мировой хит «Love Me Again». И еще, конечно, и «Blame», и «Feel the Love» и так далее. Артист, в общем, чьи композиции уже давно стали обязательной частью крупнейших фестивалей мира. Компанию Джону Ньюману составит французский музыкант и диджей Уилли Уильям. Это автор суперхита «Эго» и один из создателей мирового феномена «Миджента», который покорил танцполы по всему миру. И вообще его выступление, кстати, один раз была на выступлениях, очень там просто море энергии. Знаете, вот мне безумно нравятся такие латиноамериканские ритмы и музыка, под которую вообще невозможно устоять на месте и хочется танцевать. Но Сигул Фест Фестивал — это не только два мировых имени. На сцену выйдут лучшие диджеи стран Балтии. Среди них и наш замечательный коллега Эдгар Сторм. Ожидается крутейший просто диджей-сет от Эдгара 1 августа в рамках фестиваля Сигул Фест в Даугавпилсе. Вот, знаете, кто едет на Джона Ньюмана, а мы лично поедем диджея Эдгара Сторма слушать. Я это, причем, говорю от сердца. Мне очень все это нравится. И будут еще, знаете, что будет? Будет шоу вообще, лазеры, огненные спецэффекты, световые инсталляции, шоу фонтанов, танцоры, живая перкуссия и, конечно, мощный звук. Также организаторы вообще все продумали. На территории будут работать зоны с едой, стритфуд так называемый, несколько барчиков, фотолокации, где можно будет запечатлеть себя и с кем вы туда приедете, чтобы все это, конечно, выложить в социальные сети. Интерактивные площадки еще задуманы. И, ну, в общем, чтобы впечатлений хватило не только от музыки, но и от всего происходящего. Фестиваль, еще раз хочу обратить ваше внимание, стартует 1 августа. И я знаю, что на будущей неделе мы будем разыгрывать пригласительные билеты на это мероприятие. Причем, если я ничего не путаю, они будут разыгрываться и в утреннем эфире у Вовы Вэлла, и у меня в дневном, и в драйв-тайме у Дима Харова. Так что не пропустите. Вообще пропустить будет это сложно. Итак, 1 августа встречаемся в Даугавпилсе.

0: Но сегодня погода особо не способствует, хотя и дождя-то особенного нету. Тем не менее, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Сегодня, в четверг, 23 июля, в ближайшие сутки сохранится переменная облачность. Местами даже возможны грозы. Предстоящей ночью туман вероятен. Но вот уже завтра в пятницу и послезавтра в субботу температура воздуха должна подняться до плюс 18-23. В воскресенье воздух прогреется даже до плюс 25 градусов. А следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. И согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы. Количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме.
1: СВХ плюс.

0: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Акционерное общество Латвия с кредитной полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Ready Fest 2026 в Риге.

вот так вот мучиться и страдать, наверное, уж, да, уже так смотришь на все по-другому, да. Лучше буду сопереживать за какими-то романами, происходящими на экране, тем более, что полно разных всяких сериалов и фильмов. Но сейчас я бы хотела затронуть немножко другой жанр. Если вы, например, любите такие сериалы, как «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем, и вот думаете, скажем, что вас больше нечем удивить, то у кинокритиков есть хорошие новости. Дело в том, что сайт «Коллайдер» вот буквально недавно на днях, даже вчера, по-моему, составил рейтинг детективных сериалов, которые, по мнению редакции, могут впечатлить даже сильнее «Шерлока». Первое место занял «Лютер». Главную роль исполнил Индрис Эльба. Это история талантливого лондонского детектива, который настолько погружается в расследование самых жестоких преступлений, что сам постепенно оказывается на грани. За мрачную атмосферу и сильную актерскую игру сериал считают одной из лучших криминальных драм последних лет. На втором месте «Охотник за разумом». Он основан на реальных событиях и рассказывает, как ФБР в 70-е начали изучать психологию серийных убийц. Именно тогда появились методы, которыми криминалисты пользуются и сегодня. Замыкает тройку «Best of the Best» элементарно. Современная версия истории Шерлока Холмса, правда, действие перенесено в Нью-Йорк, а доктор Ватсон здесь женщина, роль которой сыграла Люси Рью. Это не ремейк,

совершенно самостоятельная история. В пятерку лучших также вошли «Настоящий детектив», где каждый сезон новая загадка с новой командой героев, и «Покерфейс», который ломает привычные правила. Зритель сразу знает преступника, а интрига заключается в том, как его разоблачат. О, интересно, не смотрела. А также в списке «Фантастический детектив «Тела», «Обаятельный дефективный детектив» и «Бессмертная классика Пуаро». Поэтому, ну вот сейчас, когда особенно дождливые такие вечера, чем еще заняться, сериальчик какой-нибудь включите. Если вы ищете сериал, который сможет держать вас в напряжении до последней минуты, то я думаю, что данный список и эти рекомендации точно стоит взять на заметку.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: СВХ плюс.

0: ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии перемены облачности. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха от 15 до 20. Лепая Венспилс до 16. Даугавпилс Резекне 18-19. В Риге 17-19 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: последствия наводнения от сильных дождей обнаружены также в Тукумском районе. В Латвии не собираются запрещать памятники с надписями кириллицей. Жители Латвии стали меньше курить, снижаются налоговые поступления в бюджет. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: После прорыва плотины мельничного пруда на Дурс-Упе территорию затопления продолжает расширяться. Вода затопляет все более обширные районы Талсинского края. Последствия наводнения зафиксированы и в Тукумском крае. Самоуправление Талсинского края планирует попросить у государства около 500 000 евро на восстановление как минимум 20 поврежденных участков дорог. В связи с ситуацией в Курземе сегодня созвано внеочередное заседание комиссии Сейма по делам самоуправлений. И на сегодня в некоторых регионах Курземе действует очередное предупреждение о сильных и продолжительных дождях, сообщает Латвийский центр окружающей среды и метеорологии. Предупреждение распространяется на Южно-Курземский, Салдукский, Кулдыкский края, а также на южную часть Вентспилска. Края. Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии должны лично взять на себя политическую ответственность за реализацию проекта Rail Baltica. С таким призывом выступили предпринимательские организации стран Балтии. Они требуют четко обозначить окончательную стоимость проекта и сроки его завершения, сообщает ЛСМ. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс признал, что завершить Rail Baltica в ранее намеченные сроки будет сложно. Найти недостающие средства страна самостоятельно не сможет. Латвии не хватает более 2 миллиардов евро даже на минимальный вариант проекта. И выделять эти деньги из госбюджета он не намерен. Это общая проблема, с которой нужно идти в Брюссель и говорить, как мы будем ее решать. Либо деньги должны быть доступны нам быстрее, либо нужно переносить сроки, заявил Кулбергс. В Латвии не собираются запрещать надгробные памятники на русском языке, сообщает портал RECHECK. В середине апреля бывший депутат Рижской думы от национального объединения Марцис Кулис призвал в Фейсбуке запретить устанавливать новые надгробные памятники с надписями на русском языке за пределами православных кладбищ. Эта публикация попала в поле зрения прокремлевских СМИ «Спутник» и «Русский мир». Ее подхватил историк-пропагандист Владимир Семендей, которому запрещен въезд в Латвию, и который представил это как инициативу всей партии «Национальное объединение». В руководстве этой партии сообщили, что не разрабатывают подобный законопроект, и это было только личное мнение бывшего депутата Рижской думы Кулиса. С ростом акцизного налога объемы продажи сигарет в этом году сократились на четверть. Жители Латвии на самом деле стали меньше курить обычные сигареты. Они стали слишком дорогими. Многие переходят на альтернативные способы потребления никотина, в том числе покупая товары сомнительного качества в интернете, сообщает служба государственных доходов. Сокращение объемов продаж означает и уменьшение налоговых поступлений. Возможно, этот год станет переломным. Экономисты называют это кривой Лафера, когда налог становится слишком высоким для покупательской способности потребителя. Налоговые поступления от табачных изделий сейчас на 5% меньше, чем запланировано, и ниже, чем в прошлом году, рассказал руководитель СГД Байба Шмидте Ротте. Греческой судоходной компании «Диногаз» разрешат продолжить перевозку российского сжиженного природного газа, несмотря на санкции Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. Такое решение, которое еще должны одобрить послы стран ЕС, позволит европейским компаниям продолжить транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение одного года. И этот срок может быть быть продлен. Евросоюз анонсировал очередной пакет санкций против России еще в июне. Он должен включать запрет на транспортировку российского газа в третьи страны. Однако странам ЕС пока так и не удалось его окончательно согласовать. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет и доброго дня. 13:12. Ну, как вы, подкрепились уже? Были ли на обеденном перерыве? Если как раз думаете, чем порадовать себя, то сегодняшний день, 23 июля, может даже вам подсказать меню. Это я просто залезла опять в праздник. Итак, во-первых, в США сегодня отмечают день ванильного мороженого. Ну, может, ванили многие считают самым простым вкусом. Сегодня мы уже вспоминали о том, что в Баварии можно купить мороженое со вкусом сосисок традиционных и даже сушеных сверчков. Но, тем не менее, ваниль уже много лет остается одной из самых популярных в мире. Вот именно ванильное мороженое. Прекрасный повод охладиться в летний день. В Швеции сегодня отмечают день хот-дога. Там хот-дог – настоящая уличная классика, как, пожалуй, во многих европейских странах. И праздник посвящен одному из самых популярных быстрых перекусов. Так что, если вы собираетесь быть солидарными со шведами сегодня, то можете заехать на заправку, купить хот-дог и кофе. А любителям сладкого тоже есть что отметить. Сегодня день арахисового масла и шоколада. Такое сочетание сладкого шоколада и солоноватого арахисового масла считается одним из, ну, самых удачных, наверное, в мире десертов. Уже много-много лет остается невероятно популярным. И о, как же без этого? Если ваш обед плавно перетекает в ужин, или вы уже задумываетесь об ужине, то в Австралии сегодня еще и день вина Шираз. Один из самых известных сортов красного вина, который особенно прославил австралийских виноделов. Но не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя пагубно влияет на ваше здоровье. Тем не менее, сегодняшний такой гастрономический маршрут может выглядеть так. Вот хот-дог на обед, шарик потом ванильного мороженого на десерт. Ну, а вечер уже, это зависит от вас. Почему бы и нет?

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Stop! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: В ефірі СВХ Плюс Аліна Кузьміна. Обороти дня СВХ
1: Плюс, твоя броня. Доброго дня, кто к нам присоединился. Есть музыка, которая не стареет. Ну, это те песни, знают их даже те, кто родился спустя десятилетия после их выхода. И совсем вот уже скоро в Юрмале можно будет снова почувствовать магию легендарной четверки из Ливерпуля. 28 июля уже на будущей неделе в концертном зале Дзинтери состоится мультимедийное шоу «The Beatles Legend». Legend, The Beatbox – это настоящее путешествие в историю The Beatles. На сцене вы увидите и услышите итальянский коллектив The Beatbox, который считается одним из лучших европейских ансамблей, посвященных музыке Beatles. Артисты, кстати, не просто там исполняют хиты, они воссоздают атмосферу эпохи, оригинальные инструменты, костюмы того времени, еще и световое шоу, видеоархивы и 5 сценических актов, которые расскажут путь группы от первых успехов до мирового признания. В программе легендарные песни «Help», «Come Together», «Please, Please Me», «Yellow Submarine», «Yesterday» и многие-многие другие, которые изменили историю музыки. Ну и у нас для вас есть отличное предложение. Напомню, что на этой неделе мы разыгрываем билеты на это невероятное шоу в Дзинтере. Главный розыгрыш 2 пригласительных, которые пока что у меня на руках, будет устроен завтра, 24 июля. Но если вы хотите оказаться в списке финалистов, то я желаю вам успехов. Тогда участвуйте в конкурсе, отвечайте на вопросы, и, возможно, именно вы окажетесь абсолютно бесплатно в зале Дзинтери, послушайте музыку, которая объединяет поколения. Итак, в общем, внимание, attention, attention, узма нейбу. Как называли The Beatles за их огромную популярность во всем мире? Вариант первый – Fab Four. Вариант второй – The Four Kings. Вариант третий – Liverpool Stars. Вариант четвертый – Rocking Legends. Пожалуйста, 1, 2, 3, 4, как вам кажется, и отправляйте на номер 2545-20.

0: 13:27. Нет, я еще не буду подводить итоги нашего конкурса. Я хочу немножечко помочь некоторым из наших радиослушателей, потому что почти все ответы пока что неверны. Естественно, группу The Beatles можно называть и Fab Four, и The Four Kings, и Liverpool Stars, и Rocking Legends. Как бы все им это подходит. Я имею в виду вот именно их прозвище. Прозвище, которое появилось в 60-е годы из-за их огромной популярности. Вот выберите, на ваш взгляд, верный ответ. Вариант первый – Fab Four. Вариант второй – The Four Kings. Вариант три – Liverpool Stars. Вариант четыре – Rocking Legends. Кто только что к нам присоединился, почему мы вспоминаем группу Beatles? Потому что есть возможность попасть в список финалистов и выиграть два билета на концерт 28 июля в зале Дзинтери. Мультимедийное шоу The Beatles Legend – The Beatbox. Поэтому, если хотите тоже попытать удачу, поучаствовать в нашем розыгрыше, в нашей лотерее такой, то номер 25-45-25-25.
1: Слышишь, комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Песня для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: 5 минут. Ну что, прямо сейчас давайте подведем итоги нашего конкурса. Кто же у нас будет вписан такими красивыми карандашками, я тут пишу, в список финалистов, среди которых уже завтра, 24 июля, будет разыгран не один, а два пригласительных билета на очень красивое мероприятие. 28 июля уже в зале Дзинтери вы сможете послушать музыку группы The Beatles, песни, настоящие хиты, которые, конечно же, не стареют. Повторюсь, 28 июля The Beatles Legend, The Beatbox – это мультимедийное шоу, прекрасный звук, прекрасный свет. И вопрос сегодняшнего конкурса звучал следующим образом. Какое знаменитое прозвище получила группа The Beatles благодаря своей мировой популярности? Казалось бы, каждый из вариантов подходит, потому что The Fab Four, The Four Kings, вот скажем, второй вариант, да, четыре короля, подходит тоже им, правда? Liverpool Stars, ливерпульские звезды тоже, безусловно, Rocking Legends, кто, если не они? Но, тем не менее, если говорить о популярном прозвище, то The Beatles очень часто и практически всегда называли Fab Four, что в сокращении Fabulous Four, или великолепная четверка, чудесная четверка. Вот это вот именно одно из самых известных прозвищ группы. И вот аплодисменты тем, кто ответил правильно. Сегодня самое интересное такой момент, когда правильных ответов было гораздо меньше, чем неверных. Хотя повторюсь, что любые сравнения, которые были перечислены здесь в вариантах, все это подходит группе The Beatles. Но именно было завуалировано прозвище, появившееся в 60-е годы из-за их огромной популярности. Итак, из тех, кто ответил правильно, сегодня я играю аплодисменты. Fab Four, великолепная четверка, Fabulous Four, так все расписал правильно, Серый Волк, я вас поздравляю и вписываю ваш номер телефона в список финалистов. Он заканчивается на 909. А всех наших радиослушателей я благодарю за участие, очень приятно.
1: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
2: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

арифметика. 1+1. Детишки сейчас отдыхают от подобных вычислений. Каникулы в самом разгаре. 23 июля на календаре. Ну и следующая новость связана как раз-таки с подростками. Я смотрю, что очень обсуждают это в социальных сетях. Французские законодатели окончательно приняли закон, который запрещает свободный доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. И это первый настолько жесткий шаг в Европе. Причина – растущая тревога специалистов. Психологи все чаще говорят о том, что бесконечная прокрутка ленты может негативно влиять на психику подростков, усиливать тревожность, проблемы со сном и зависимость от виртуального мира. И, повторюсь, уже все приняли. Новые правила начнут действовать с 1 сентября уже. Подростки младше 15 лет не смогут создавать новые аккаунты, а уже существующие страницы платформы должны будут удалить в течение 4 месяцев. Но теперь, конечно, социальным сетям придется научиться проверять возраст пользователей. Причем не просто спрашивать дату рождения, это давно не работает. IT-компаниям предстоит внедрять специальные системы, подтверждать утверждение возраста, даже если сами технологические гиганты к таким мерам относятся без восторга, так скажем. Франция теперь называет это цифровым совершеннолетием, то есть моментом, когда ребенок, по их мнению, в 15 лет получает больше свободы в интернете. Но вопрос, конечно, остается открытым. Сможет ли этот запрет действительно защитить детей, или подростки просто найдут новые способы обойти ограничения? Так же, как мы понимаем, вот пользоваться этими разными самокатами тоже же нельзя в несовершеннолетнем возрасте, но каждый день, ежедневно мы видим, что все равно на них передвигаются дети, явно которым нет еще там 16-18 лет, более того, иногда и по 2 человека. Так что правила вводить можно, а как вот их будут контролировать, не знаю. Если бы мне задали вопрос, как я отношусь к тому, что соцсети детям до 15 лет — это опасная территория, не нужно, ну, не знаю. Мне кажется, что все дети разные абсолютно, и это уже забота родителей, на мой взгляд, контролировать пребывание ребенка в интернете, следить за тем, реально ли это оказывает на его психику какое-то вот негативное, в том числе, влияние. И, ну, сложное, конечно, сложное. Тема. Хотелось бы больше живого общения, потому что в последнее время наблюдаешь, подростки, даже находясь в одном помещении, переговариваются друг с другом через там сообщения в Телеграме.

действительно плохо. Впрочем, и мы с вами поддерживаем связь по WhatsApp. А как еще? Так что пишите, пожалуйста. Пока что люди разного возраста, у нас никаких запретов нет. 25, 45, 25, 25.

0: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Лидл. Стоит.

0: 25 августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
1: СВХ плюс.

тем не менее, если говорить о супах, то, наверное, предпочла бы сейчас, не знаю, что бы мне хотелось, может быть, фо какой-нибудь вьетнамский, много рисовой лапши, много говядины, ну или курицы, кому как больше нравится, зелень, специи или харчо бы сейчас навернуть тарелочку или же охладиться гаспачо, не знаю, или вот борщица, или щи, или минестроне, может быть, рамен японский. Ладно, в общем, кушать что-то хочется. А если вы сейчас как раз направляетесь для того, чтобы отобедать или уже это, собственно, с вами произошло приятное, серединка дня, то я вас поздравляю и желаю приятного аппетита. У нас впереди новости, после которых мы вновь встретимся.

0: ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ плюс.
1: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями. По центральным и восточным районам возможны дожди. Температура воздуха от 17 до 21. В Лепе-Венспилсе дождь плюс 15-16. В Даугавпилсе Резекне возможен дождь ближе к вечеру и до плюс 20. В Риге есть вероятность небольшого дождя и плюс 19-21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: Рост цен на топливо снижает эффект от сниженной ставки НДС на продукты питания. В Латвии не собираются запрещать памятники с надписями кириллицы. Европу ждет новая волна жары до 45 градусов. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Решение снизить налог на добавленную стоимость на основные группы продуктов питания оказало положительный эффект именно в тех категориях товаров, на которые действует эта сниженная налоговая ставка. Однако оно не может полностью компенсировать рост других издержек, поясняют в Союзе торговцев Латвии. Высокие цены на топливо продолжают оказывать давление на стоимость поставок и логистику, тогда как сниженная ставка НДС и доступность сезонной продукции помогают сдерживать рост цен в отдельных категориях товаров. Поэтому на полках магазинов одновременно можно наблюдать как снижение цен на одни товары, так и подорожание других, пояснил руководитель Союза торговцев Латвии Раймонс Окманис. После прорыва плотины пруда на Дурс-Упе территория затопления продолжает расширяться. Вода затопляет все более обширные районы Талсинского края. Последствия наводнения зафиксированы и в Тукумском крае. Самоуправление Талсинского края планирует попросить у государства около 500 000 евро на восстановление как минимум 20 поврежденных участков дорог. В связи с ситуацией в Курземе созвано внеочередное заседание комиссии Сейма по делам самоуправлений. И на сегодня в некоторых регионах Курземе действует предупреждение о сильных и продолжительных дождях. Оно распространяется на Южно-Курземский, Салдусский и Кулдыский край и на южную часть Венспилского края. В Латвии не собираются запрещать надгробные памятники на русском языке, сообщает проект «Речек». В середине апреля бывший депутат Рижской думы от национального объединения Марцис Кулис призвал в Фейсбуке запретить устанавливать новые надгробные памятники с надписями на русском языке за пределами православных кладбищ. Эта публикация попала в поле зрения прокремлевских СМИ «Спутник» и «Русский мир». Ее подхватил историк-пропагандист Владимир Семендей, которому запрещен въезд в Латвию и который представил это уже как инициативу всей партии «Национальное объединение». В руководстве этой партии сообщили, что не разрабатывают подобный законопроект, и это было только личное мнение бывшего депутата Рижской думы Кулиса. Заявление женщины о сексуальном домогательстве, совершенном мигрантом, оказалось ложью. Полиция проверила все материалы относительно предполагаемого нападения сексуального характера на женщину в центре Риги в конце июня, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Указанные женщиной обстоятельства не подтвердились. Расследование завершено, одновременно начата проверка, в ходе которой будут выявлены мотивы женщины, которая сделала ложные заявления. Комиссия по этике Рижской думы не будет оценивать высказывания вице-мэра Риги Эдварда Ратникса «Национальное объединение», в котором он, говоря об иммигрантах, употребил определение «обезьяны», сообщила председатель комиссии Лаума Паегль-Кална, партия «Новое единство». При этом она признала, что ее мнение по данному вопросу не изменилось, и, по ее мнению, высказыванием Ратникса следовало бы дать оценку. Однако большинство членов комиссии приняло противоположное решение, которое оно уважает. В Южной Европе ожидается новая волна жары с температурой выше 40 градусов и повышенным риском лесных пожаров. Самые высокие температуры прогнозируются на последние дни июля. Во многих местах уже объявлены предупреждения о жаре. Во второй половине этой недели волна жары может усилиться и смещаться в сторону Португалии, Испании и Франции. Самые высокие температуры ожидаются в центральных районах Португалии и Испании до плюс 45 градусов и даже выше. В прибрежных регионах, где расположены популярные места отдыха, погода будет немного мягче. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Думаю, 14 часов и 10 минут. Всем прекрасного, отличного настроения. Уже начинают поступать поздравления на программу к Диму Харову. Не волнуйтесь, обязательно все передам. Есть специальная папочка у нас, куда поздравления перемещаются и не теряются. Еще один час вместе с вами. Ну а потом хорошие новости. Дим Харов, и в том числе ваши поздравления. Напомню, номер 25-45-25-25. В рамках прошлого часа мы с вами поднимали разные темы, в том числе о том, что во Франции теперь уже с 1 сентября запрещено детям, подросткам до 15 лет использовать социальные сети. И вот Аркадий написал, что он целиком и полностью поддерживает этот запрет, а Марина, наоборот, считает, что чем больше запретов, тем больше их хочется нарушить. Это не про преступность, человек так устроен, делать все наоборот. Сужу по собственному опыту. Я сыну ничего не запрещала и счастлива, что он почти ничего такого не делал. Ему 19 лет, а вот я маме доставляла множество нервных ситуаций. Вот еще тоже пишет нам Наталья, что она поддерживает французов и вообще не разрешала бы пользоваться социальными сетями всем. Не только детям до 15 лет. Ну ладно вам, а как же вот без этого вечернего ритуала просмотра ТикТока, Рилсов или еще чего-нибудь? Или в пробке, когда находишься, ну вообще в такое затяжное, что еще делать? Хотя здесь надо быть крайне внимательными и аккуратными. Меня больше всего раздражает эта ситуация, когда стоишь в пробке, и кто-то там впереди явно засиделся, засмотрелся в социальные сети, она и без того еле движется вперед, так еще кто-то стоит, извиняюсь, тупит, вот, иногда кто-то, это я сама, такое тоже, признаться, случается, что там залайкала кого-то, а тебе уже бибикают и сигналят. Ну, все мы люди, как говорится. А кто сейчас за рулем, счастливого вам пути, будьте внимательны. А если вы уже стали свидетелями какой-то внеплановой пробочки где-нибудь в это время, то сообщите, пожалуйста, 25-45-25-25.
1: СВХ+.

0: Софы 21 минута. Недавно говорила о том, что многие выходят из себя, когда находятся в пробке. Но сейчас мы обращаемся к автоводителям, и кто-то перед ним медленно начинает движение. И, кстати, вы не одиноки. Здесь мне прям и опрос тоже попался о том, что пробки — это не только потерянное время, но и настоящее испытание для нервов. Реально, исследование показало, вот в Швеции проводили его, что больше всего раздражает водителей, когда они стоят в заторе. На первом месте водители, которые пытаются объехать всех и вклиниваются в очередь в последний момент. Они реально раздражают. Именно такие гонщики по соседнему ряду чаще всего вызывают злость у других участников движения. Вот реально по-наглому перестраиваются и как будто еще и возмущены, что ты их не пропускаешь. Я там стояла в этой пробке 20 минут, а он решает ее по-быстрому объехать. Еще один раздражающий фактор – водители, вот, которые слишком медленно начинают движение после того, как загорелся зеленый свет. Или продолжают держать большую дистанцию в плотном потоке. Многие участники опроса признаются, сама пробка уже не так страшна, как поведение некоторых людей за рулем. Еще вот здесь тоже в топе, в антитопе, я бы сказала, водителей дорожные работы. Это вот раздражает. Перекрытие и, конечно, ситуации, когда причина огромного затора оказывается совсем какой-то вроде бы такой небольшой, но, тем не менее, из-за нее ты теряешь свое драгоценное время. Но самое главное, не нервничать особо. Успокоиться, все хорошо. Есть такая система 3-3. Спокойненько 3 раза вдохнули, 3 раза выдохнули, вдохнули и выдохнули, если ситуация позволяет. Но если перед вами, конечно же, кто-то вклинивается, вы простояли в этой пробке долго, а кто-то вклинивается, а вот так вот по-наглому, тут соблюдать вот это все спокойствие крайне проблематично.
1: СВХ плюс.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 14 часов и 29 минут. Обожаю наших радиослушателей. Они знают все. Абсолютно. И вот недавно мы говорили о том, как прекратить нервничать или, ну, когда тебя вот трясет, успокоиться экстренно и быстро. Мне почему-то казалось, что техника 3 на 3, может быть, с баскетболом перепутала. Но Алена уверяет, что техника отнюдь не 3 на 3. Давайте сейчас послушаем, какая техника для того, чтобы быстро успокоиться.
3: Там техника не 3 на 3, а техника 4 пальцев. Это когда ты каждый палец складываешь с большим пальцем и на каждое прикосновение делаешь вдох, а в обратную сторону выдох.
2: А, я поняла. Все, супер. Аленушка, большое вам спасибо. Итак, вот указательный палец на большой. Вдох. Выдох. Потом вот этот средний палец на большой, да, получается у вас. Только руль тоже держите чем-нибудь, пожалуйста. Но если в пробке можете убрать руки, да, от руля. Анекдот про Чебурашку вспомнился и прикатило Геду. Нет, в общем, держим вот эти пальцы. А дальше безымянный, мизинчик, все, выдохнули. Ален, спасибо большое. Больше мы не нервничаем, у нас все в порядке. Счастливого всем пути, кто за рулем. Ну и также уже не надо переживать по поводу погоды. Здесь поступали сообщения от слушателей, которые в унынии пребывают из-за такого латвийского лета. Вот вам, пожалуйста. Как и обещали синоптики, с завтрашнего дня должно все улучшиться. Хотя этой ночью еще местами доздило. Я почему-то вот этот час под конец эфира начинаю как вот китаец разговаривать. Но этой ночью местами дожди, ветер слабый и также туман вероятен. Температура воздуха плюс 10, плюс 15. Завтра днем с прояснениями и дожди, ну извините, вот в центральных восточных районах возможны, но не продолжительные. В целом температура воздуха вот плюс 17 до плюс 21. В Лепе и Венспилсе ясная погода, солнышко и до плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне может быть дождик, но только ближе к вечеру. А так в целом хорошая погода и до плюс 20. В Риге тоже есть вероятность небольшого дождя, но какая-то минимальная, если верить синоптикам. В целом тоже солнечный прекрасный пятничный день. И плюс 19, плюс 21.

например, где волны, где дождь, где костер, природа, потому что мозг быстро цепляется за ритм, снижает напряжение. Также могут успокоить видео с животными. Ну, не, конечно, где акула там нападает на человека или медведь, а всякие котята, собачки, спасение животных. Это тоже очень переключает и мотивирует. Может быть, вас может успокоить звездное небо, какие-нибудь медленные видео творчества, когда кто-то рисует, что-то лепит, приготовление еды. Реставрация вещей вот сейчас тоже очень популярна. Можно часами сидеть, смотреть, как это у людей получается. А главное, где они столько находят терпения. Ну, а меня, безусловно, в том числе успокаивает и ваша активность, как бы это ни звучало, двойственно. Ну вот Тате большое спасибо. Она, кстати, написала, что бабушка говорила: «Посчитай до 10 вслух, и пока произносишь цифры, организм переключается и отключает тревожность». Да, я тоже вот этой техникой иногда пользуюсь. Или стишок произнеси какой-нибудь. Ну, а вы прекрасно выглядите. Правда, завтра в смену, как пишет Тата, отпуск закончился. Но, тем не менее, спасибо, что поделились видео и фото. По-моему, успели все, да? И погулять, и вкусно покушать, и потанцевать, и на природе, и пофотографироваться, и побывали в Даугавпилсе. Все это замечательно. Также большое спасибо Дмитрию. Вот человек, в ком я уверена, что слушает практически весь эфир, причем с самого раннего утра. Это очень-очень приятно. Оставайтесь с нами. И все ваши сообщения мы читаем. Все читаем. Все тоже они нас вдохновляют. Ну, а я хочу уже попрощаться до завтрашнего дня. Завтра у нас уже пятница, а впереди у нас исключительно все хорошее. Хорошие новости. Дим Харов. И, конечно, вы, ваши поздравления. И много красивой музыки. Главное, не забывайте номер 2545-2525. Он вам пригодится как для поздравлений, так и для участия в конкурсах, которые Дим тоже запланировал, как я знаю. Так и вы можете нам помочь с дорожной информацией. Все, спасибо огромное. Огромное за внимание, и до завтра после 11 буду вас ждать буду здесь. Все, мне точно нужно уходить уже. До свидания.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, по центральным и восточным районам дожди, температура воздуха от плюс 17 до 21. В Лепе и Венспилсе ясная погода и до плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне возможен дождь ближе к вечеру и до плюс 20. В Риге есть вероятность небольшого дождя, плюс 19-21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: Заявление о попытке мигрантов напасть на женщину в центре Риги оказались ложью. Рост цен на топливо снижает эффект от сниженной ставки НДС на продукты питания. Литва готовит план на случай ухода Air Baltic с рынка. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Заявления женщины о сексуальном домогательстве, совершенном мигрантами, оказались ложью. Полиция проверила все материалы о заявленном нападении сексуального характера на женщину в центре Риги в конце июня, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Указанные женщиной обстоятельства не подтвердились. Расследование завершено, одновременно начата проверка, чтобы выяснить мотивы таких ложных утверждений. Портал Delphi сообщает, что заявившая о нападении пакистанцев Гинта Вилсона входила ранее в правление национального объединения и баллотировалась на выборах в Сейм от этой партии. Поддержать якобы жертву Вилсона в социальных сетях поспешили ее однопартийцы, министр внутренних дел Янис Домброва и вице-мэр Риги Эдвард Ратникс, который назвал нападавших обезьянами. Комиссия по этике Рижской думы, впрочем, отказалась оценивать эти высказывания Ратникса, сообщила председатель комиссии Лаума Паэгль-Кална, партия «Новое единство». По ее мнению, высказыванием Ратникса следовало бы дать оценку, однако большинство членов комиссии приняло противоположное решение. Решение снизить налог на добавленную стоимость на основные группы продуктов питания оказало положительный эффект именно в тех категориях товаров, на которые действует эта ставка. Однако оно не может полностью компенсировать рост других издержек, поясняют в Союзе торговцев Латвии. Высокие цены на топливо продолжают оказывать давление на стоимость поставок и логистику, тогда как сниженная ставка НДС и доступность сезонной продукции помогают сдерживать рост цен в отдельных категориях товаров. Поэтому на полках магазинов одновременно можно наблюдать как снижение цен на одни товары, так и подорожание других, пояснил руководитель Союза торговцев Раймонд Окманис. В Литве готовят план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит количество рейсов из Литвы или полностью прекратит их. Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Томинскас. Было бы очень неприятно, и это вызвало бы определенные краткосрочные потрясения, если бы Air Baltic прекратила полеты. Однако в настоящее время мы управляем рисками. Даже если Air Baltic полностью уйдет с литовского рынка, мы найдем, кем его заменить, заявил литовский министр. В настоящее время Air Baltic выполняет рейсы из Вильнюса и Паланги. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи в Маниле с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что для прекращения российско-украинской войны потребуются новые идеи. Предыдущие предложения были неприемлемы для Украины в то время и менее приемлемы сейчас, сказал Рубио. О каких предложениях идет речь, он не уточнил. Если мир наступит, это произойдет благодаря новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если будут созданы соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль, добавил Рубио. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва по-прежнему привержена предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: И 9 минут. Здравствуйте, подруги и други мои. Я рад вас приветствовать. Программа «Хорошие новости». Начинается четверг. Сегодня 23 июля. Не знаю, как у вас. У меня почему-то сегодня уже не первый раз ловлю себя на ощущение, что мне кажется, сегодня пятница. Нет у вас такое ощущение? Может быть, кто-то есть такой? И вот кто слушает сейчас радио СВХП, что тоже кажется, что пятница. Пришлите мне смайлик, что я не один. Мне будет как-то веселее. Такая у нас будет компания. Кому кажется, что сегодня пятница. Кстати, если у вас есть более, скажем так, важные дела, и вы кого-то хотите поздравить, кому-то хотите привет передать, настроение поднять, песенку подарить, 25-45-25-25, вот на этот номер смело отсылайте. Или смс-ку, или ватсапку, или телеграмку. plus@radiosvh.lv присылайте свои письма электронные, если вам удобнее написать письма. Как минимум 3 человека, между прочим. Галина, Марина и Екатерина. Еще одна Марина. Им тоже, кажется, сегодня пятница. Я не один. Смотрите, какая компания красавица. Ну, нормально. Ну и хорошо. Ну и чудесно. Еще один смотри. Юрис прислал. Спасибо, друзья. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что откликаетесь. Это очень важно. Это очень важно, честное слово. Для всех, не буду говорить за всех, но уверен, что для многих ведущих радио это очень важно, когда вы откликаетесь. Чувствуешь себя не в одиночестве. Ирена, Ирина. Здесь же. Тоже, кажется, сегодня пятница. Работа-то радиоведущего, она такая чуть-чуть странненько выглядит со стороны. Я уже говорил несколько раз об этом, но вдруг не слышали. Представляете, вы идете мимо помещения. В помещении сидит человек и в тишине разговаривает, ну, как бы сам с собой. Машет руками, смеется, улыбается, интонирует, живет. Ну, если получается, конечно. Вот. Но все это происходит в тишине. Со стороны выглядит необычненько, мягко выражаясь. А когда вы что-то присылаете, вот... Чувствуется, что все это происходит не просто так. Спасибо еще. Спасибо. Так. Я заболтался чуть-чуть. Вот, я же не поздравил сегодняшних именинников еще. Александр, Антон, Эмма и Даниил сегодня отмечают свои именины. По православной традиции. Магда, Магдалена, Магона и Мэрия отмечают свои именины по латышским традициям. Все, кто родился в этот четверг, хотя, возможно, вы и не в четверг родились, а в какой-то другой день недели, но именно 23 июля мы поздравляем. Днем рождения. Всех, кого сегодня праздник, поздравляем. Добра, улыбок, позитива, настроя вот такого прекраснейшего желаю вам. Несмотря на день недели, несмотря на погоду за окном, несмотря ни на что. А вот. Так. Что? А, я же о дне сегодняшнем вам еще не рассказал. Сегодня, между прочим, вы думаете, что я так вот бла-бла-бла. Вот так вот в самом эфире сегодня меня понесло. Сегодня международный день бла-бла-бла. Да, тоже можно сказать, день радиоведущих. Сегодня у нас с вами что еще? Всемирный день китов и дельфинов. День мятного напитка сегодня. День жмурок с ярким светом. В Риге у нас это сегодня не очень-то работает. Ну да ладно, ничего страшного. День кондитерской посыпки сегодня. Я так понимаю, что вот этим вот, чем посыпают, да, сладеньким чем-нибудь таким. Или цветным чем-нибудь. Всем кондитерам, пользуясь случаем, привет передаю. Вот. Так. И вот с этого давайте поздравления начнем-продолжим наши хорошие новости. Здравствуйте, дорогое радио СВХ+. Поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Санету с днем рождения, с 17-летием. Поставьте песню на ваш выбор. Благодарю. Вот такое поздравление. Санета, дорогая, мы радиостанция СВХ+. Мы программа «Хорошие новости». Вас поздравляем с вашим 17-летием. Совершенно замечательный, чудесный, волшебный возраст, пользуйтесь которым по полной программе. Задора вам, исполнение желаний, любви. И чтобы все сбывалось, что вы загадываете? Группа «Прата Ветра» с песней, которая так и называется «Все сбылось, как ты загадала». Санита, с днем рождения!

0: эфире «Хорошие новости».
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplešu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Stop! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
5: Sezona spreču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezona spreču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Дай мне повод, дай мне провод. Я гитару подключу в твои колонки. Ты не знаешь, что летаешь над моими городами слишком низко. Все сначала настучало. Та машина в барабанных перепонках. Это бочка.

0: мне повод, дай мне провод. Я гитару подключу к твоим колонкам. Гриша, он же Ваня Ургант, в эфире радио СВХ+. Для нашего радиослушателя Орика прозвучало это гитарное музыкальное произведение. Надеюсь, Орик, у вас настроение все в порядке сегодня. Хорошего дня, написал Орик. Завтра пятница, это уже хорошая новость. И сейчас хорошие новости в четверг, которые многим все-таки, ну, некоторым кажется пятницей. Вот. Так, смотрите, какая у меня замечательная новость для вас имеется. Вот она. В соцсетях показали старейший холодильник Великобритании. Сначала якобы старейший холодильник обнаружили в одном из замков королевской семьи. Карл предположил, что таковой находится в одном из его замков. А потом нет, сказали. Пара одна сказала, у нас старее холодильник. У пожилой супружеской пары из Глостершира есть холодильник, которому 70 лет, он до сих пор функционирует. Он исправно работает с конца Второй мировой войны и стоил тогда еще 49 фунтов. Сейчас цена раритета. Фирма, кстати, Electrolux. Почти 3000 фунтов. Старейший холодильник Великобритании. Он был изготовлен в 30-х годах, а хозяева его купили в 49-м году прошлого века. Он, кстати, помог паре сохранить продукты и напитки прохладными во время рекордной жары этим летом в Великобритании. Судя по всему, до сих пор работает. Он небольшого размера, но тем не менее функционирует. 70 лет холодильник. А так... Здравствуйте! Сегодня у Александра и Элины 16 лет с того дня, как они поженились. Очень хотим их поздравить, пожелать лучших и долгих лет вместе. Что-нибудь о любви сыграйте. Вот такое пришло послание. Правда, не указано, кто поздравляет, но мы к этому поздравлению, Александр и Элина, присоединяемся целиком и полностью. Мира, согласия, дружбы, любви вашей замечательной семье еще много-много лет. Это чудеснейшая песня группы «Мачете» для вас. «Ныряй без остатка».
1: Как мне хорошо, что я тебя нашел. Радио СВХ+.
2: Люди, эти слова звучат от души.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Забавную новость расскажу про одного парня из Малайзии. Парня зовут Адам. Как-то вечером после работы он решил сходить в кино. Вот. И посмотреть фильм ужасов. «Зловещие мертвецы. Пекло». Фильм называется. Но компанию он не нашел. Вот. И решил пойти один на этот фильм. Он зашел в зал. В зале народу было не так уж много. Когда погас свет, то и вообще людей видно не стало. Да? Вот. У нашего героя возникло впечатление, что он вообще в зале один. Один. Именно чувство одиночества. Мощная акустика. Ну и сам фильм так его напугали, что он решил выйти чуть-чуть из зала и стал смотреть фильм из дверного проема. Если что, чтобы бежать было. Быстрее. Из зала. Досмотрел до конца. Да-да-да. И вот когда до конца досмотрел, фильм ему показался не таким уж и жутким. Он ценил его приблизительно на 7 баллов из 10. Потом рассказал об этом в интернете, и над ним всякие шуточки были. Понятное дело. Ну, с другой стороны, деньги заплачены. Вот. Ну, страшно. Ну, хочется. Хочется, но страшно. Ну, вот он такой способ нашел посмотреть кинчик. Это если что, вдруг вы пойдете в кино на какой-нибудь ужастик, и станет страшно. Ну, вот вам совет, пожалуйста. Кто-нибудь из наших радиослушателей смотрел вот «Зловещие мертвецы. Пекло»? Ну, поделитесь своим впечатлением. Просто-напросто. Мне любопытно. Я небольшой любитель фильмов вот такого жанра. Вот. И, по-моему, ни одних «Зловещих мертвецов» не смотрел. По-моему. По-моему. Вот. А вы расскажите, ежели что. А пока вы выбираете историю про «Зловещих мертвецов. Пекло», Марину давайте, нашу радиослушательницу, послушаем. Марина пишет: знаете, работа радиодиджей напоминает начало входа в нашу жизнь хэндс-фри. Долго люди не понимали, почему другие люди общаются сами с собой. Вот. Вы знаете, есть небольшая разница. С одной стороны, с другой стороны, очень большая разница. Когда люди идут и разговаривают сами с собой на улице по хэндс-фри, они точно знают, что их кто-то слышит на том конце. Вот точно знают, да? И им что-то отвечают, и они, соответственно, говорят. А работы радиоведущего, ну, есть только надежда. Большая надежда, что кто-то его или ее слушает. И только вот ваша обратная связь дает понять, что эта надежда не безосновательна. За каждое ваше послание, поэтому огромное вам спасибо. Марина предложила послушать группу А-студию, она не виновата. С удовольствием.
0: СВХ плюс.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Буквально пару минут назад рассказал историю про одного малазийского парня, который пошел на ужастик «Зловещие мертвецы пекла», испугался и фильм стал смотреть около выхода из зала. И спросил у наших радиослушателей, смотрели ли вы. Юля написала: «Нет, но в ближайшее время собираюсь сходить. На каких-то зловещих мертвецов один раз ходила», продолжает Юля. «А на ужастик «Мрачные тени» вообще одна в зале была. И ничего, норм, норм», пишет Юля. Ну да. В этом случае вот какой-нибудь ужастик лучше на компьютере смотреть, или такой уже триллер, да? Ну, страшно стало, раз нажал на паузу, и так чуть-чуть отошел. Или один наушник снял, допустим, да, или как-то так подальше компьютер отодвинул. А если страшно-страшно-пристрашно, еще ты один в зале, там же не остановишь, а? Там еще со звуком все в зале в порядке. Там же специальный звук, правда? Чтобы эффект был достигнут максимально. В общем, Юлечка, вы у нас смелая, судя по всему. Такой я вывод сделал. Нелли, наша радиослушательница, пишет: «Добрый день, любимая радио. Спасибо, дорогая, за любимое. Раз сегодня день бла-бла-бла, поздравляем эфир от души. Ай, спасибо большое. Посылаем песню «Если б не было тебя». Посылка принята».
0: СВХ+.

0: Это хорошие новости.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Слушайте, какую новость расскажу. На территории археологического памятника Тамбо-Вьехо в долине Акари, это в Перу, была обнаружена удивительная находка. По словам исследователей, это одна из самых редких находок такого типа за последнее время. Что нашли? Нашли картошку. Картофелины. Возрастом около 500 лет. Можете себе представить? Которые чудом сохранились до наших дней. То есть не сгнила картошка за 500 лет. Речь идет не об обычном картофеле, а так называемом чуньо, традиционном продукте народов Анд, который изготавливали методом природного сублимирования. Для этого клубни оставляли на сильном морозе, высоко в горах, а днем сушили на солнце. После нескольких таких циклов, то есть сначала заморозка, а потом сушка на солнце, дополнительно еще сушили. Именно благодаря такой технологии продукт мог храниться годами, представьте себе, не теряя питательных свойств. Вот. Находку обнаружили внутри керамического кувшина, который был замурован в пол древнего сооружения и использовался как хранилище. Вместе с картофелем археологи нашли осколки инкской керамики и предметы быта, что помогло датировать артефакт 15-16 веками. Вот такую находку нашли в Перу. Картофель. 500-летний. Из него блинчики можно какие-нибудь картофельные приготовить. Интересно, сколько порция будет стоить. Ваша хорошая новость. Ирина нам написала: добрый день. Сегодня 29 лет исполняется нашему сыну и брату Илье. Хочется сказать ему, пусть планы сбываются, мечты исполняются, счастьем душа наполняется. От мамы Ирины и брата Павла поставьте ему песню «О боже, какой мужчина». Дорогой Илья, и мы, радиостанция СВХ+, поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения. Всяческих успехов вам желаем.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: черепаха. Билеты в кассах Билеш и Сервис. Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Вряд ли эту новость можно назвать хорошей, но она актуальна и кому-то поможет, скорее всего. Наталья сейчас расскажет нам об аварии. Внимание.
2: Хочу рассказать об аварии. На Дрейлинском кольце автобус столкнулся с машиной Абсардзе. Стоит все кольцо, все три полосы, они заняли полторы. И плюс все подъезды к Дрейлинскому кольцу со всех сторон забиты. То есть это стоять надо примерно минут 10. Да, как бы. Полиции еще нет. Ну, как-то так. Если есть возможность, нужно объехать.
1: Вот. Молодец, Наташа. Спасибо огромное. Спасибо за неравнодушие. Спасибо, дорогая. Все лучшие песни, Наташенька, сегодня для вас. Да. А вот хорошая новость. Добрый день. У нас с мужем в этом году 45 лет со дня свадьбы. Ему очень нравится песня Игоря Талькова «Чистые пруды». Такое пришло сообщение. Только нет вообще ни одного имени. Ни как вас зовут, ни как вашего мужа зовут. К сожалению, нет. Но с удовольствием вас поздравлю. 45 лет со дня свадьбы. Какие вы молодцы! Какие вы молодцы! Вот такими же молодцами еще как минимум несколько десятилетий оставаться. А потом разберемся. Потом мы еще что-нибудь вам пожелаем. Хорошо? Хорошо? Вас поздравляю. Супруга вашего поздравляю. Крепкого здоровья и огромной любви вам желаю.
3: У каждого из нас на свете есть

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, по центральным и восточным районам дожди. Температура воздуха от плюс 17 до 21. В Лепе и Венспилсе ясная погода до 19. В Даугавпилсе, Резекне возможен дождь ближе к вечеру и до плюс 20. В Риге есть вероятность небольшого дождя и плюс 19. 21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: заявления о попытке мигрантов напасть на женщину в центре Риги оказались ложью. В Латвии стало одним городом больше. Литва готовит план на случай ухода Air Baltic с рынка. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Заявления женщины о сексуальном домогательстве, совершенном мигрантами, оказались ложью. Полиция проверила все материалы о заявленном нападении сексуального характера на женщину в центре Риги в конце июня, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Указанные женщиной обстоятельства не подтвердились. Расследование завершено, одновременно начата проверка, чтобы выяснить мотивы таких ложных утверждений. Портал Delphi сообщает, что заявившая о нападении пакистанцев Гинта Вилсона входила ранее в правление национального объединения и баллотировалась на выборах в Сейм от этой партии. Поддержать якобы жертву в социальных сетях поспешили ее однопартийцы, министр внутренних дел Янис Домброва и вице-мэр Риги Эдвард Ратникс, который назвал нападавших обезьянами. Комиссия по этике Рижской думы, впрочем, отказалась оценивать эти высказывания Ратникса, сообщила председатель комиссии Лаума Пайгль-Кална, партия «Новое единство». По ее мнению, высказываниям Ратникса следовало бы дать оценку, однако большинство членов комиссии с ней не согласились. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. Это предусматривают поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, принятые Сеймом в срочном порядке в окончательном чтении. Царниково является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию для получения статуса города, поскольку в ней проживает более 5000 постоянных жителей. Европейский центральный банк принял решение оставить процентные ставки без изменений. Решено сохранить ставку по депозитной программе 2,25% пункта, ставку рефинансирования 2,4%, а ставку по кредитам overnight на уровне 2,65% кредитного пункта. В Литве готовят план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит количество рейсов из Литвы или полностью их прекратит. Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Томинскас. Было бы очень неприятно, и это вызвало бы определенные краткосрочные потрясения, однако в настоящее время мы управляем рисками. Даже если Air Baltic полностью уйдет с литовского рынка, мы найдем, кем его заменить, заявил литовский министр. В настоящее время Air Baltic выполняет рейсы из Вильнюса и Паланги. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле заявил, что для прекращения российско-украинской войны потребуются новые идеи. Предыдущие предложения были неприемлемы для Украины в то время и менее приемлемы сейчас, сказал Рубио. О каких предложениях идет речь, он не уточнил. Если мир на наступит, это произойдет благодаря новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них, добавил Рубио. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему привержена предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Что ж, друзья мои, подруги, сегодня у нас 23 июля, сегодня у нас четверг, а некоторые называют четверг днем, когда голова уже как бы на выходных, а тело еще на работе. Некоторые похожи на всадников без головы. Самое главное не быть похожим на всадников апокалипсиса. Вот. Мы же с вами попробуем голову с телом объединить и все это дело наполнить позитивом и всякими интересностями. Мы – это радио СВХ+, вечернее радиошоу под названием «Drive Time», и я, Дим Харов. Поехали!
3: На старте «Drive Time».
0: «Drive Time» здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Drive Time совместно с Lido.
8: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Друзья мои, подруги, предлагаю поучаствовать вам в конкурсе, который называется «Анаграммы». Что такое анаграммы? Ну, это когда в слове переставляются буковки, и из этих буквок получается какое-то другое слово. Ну, давайте какой-нибудь пример вам приведу. Ну, допустим, кавалерист и акварелист. Вот такая сложная анаграмма. Кавалерист и акварелист. Да? Вот, как-нибудь загадаю вам ее еще. Я вам буду зачитывать только... Кстати, загадывал когда-то давно. Вот, я вам буду зачитывать описание этих слов, а вам надо будет анаграмму разгадать. Такой сложной сегодня не будет. Не пугайтесь, пожалуйста, не пугайтесь. Ну, как кавалериста можно написать? На коне, да с саблей, допустим, да, или с оружием. Кто кавалерист? Акварелист, специализация художник. Да? Вот. Я вам буду зачитывать только описание, а вам надо будет анаграмму разгадать, эти два слова прислать, СМС-кой или ватсапкой, и, соответственно, выиграть приз. Про приз хотите, расскажу? Давайте расскажу. Разыграем два пригласительных на Укрфест. 1 августа Xiaomi Arena. Состоится концерт украинских исполнителей. На концерте для вас споет Макс Барских, Джерри Хейл, Монатик, Ирина Билок и другие исполнители из Украины. Два пригласительных. 1 августа. Арена Xiaomi. Укрфест. Мы с вами сегодня разыграем. После трех туров конкурса «Анаграмм». Давайте там, кстати, еще и счастливый случай сегодня устроим. Кому-то из вас, вот, кто никогда ничего не выиграл, эти билеты могут достаться. Розыгрыш лотереи у нас будет с 18 до 19. А пока возвращаемся в конкурс под названием «Анаграммы». Итак, описываю первое слово. Почетное обращение к духовенству или знати в Испании. Описываю второе слово. Это есть у стакана. Вперед!
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: Ну, еще немного.
1: Фанатик. 1 августа. С другими украинскими артистами. Фестиваль Укрфест в Риге.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Несложное задание оказалось. Несложно, очень много. Все ответы были правильные, молодцы. Почетное обращение к духовенству, знаете, в Испании. Это дон. Дон. А в Италии, в Португалии также обращаются, знаете, к духовенству. А также, между прочим, зовут главу мафиозной семьи. Наверное, оттуда и пошло. Дон. Что есть у стакана? Обязательно дно. Дон и дно. Вот такая анаграмма была разгадана. Первая была у нас Нелина, наша радиослушательница, которая попадает в финал. Финал у нас будет с 18 до 19. А до этого еще будет пару туров конкурс под названием «Анаграмма».
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
2: СВХ плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Европейский Союз договорился о новых правилах массового контроля частной переписки на платформах обмена сообщениями с целью борьбы с детской порнографией. Согласно новым временным правилам, поддержанным государствами-членами, поставщикам услуг обмена сообщениями в ЕС в обход норм о защите данных будет разрешено проверять частную переписку на наличие признаков детской порнографии. Однако это не будет распространяться на зашифрованные сообщения. Компромиссное предложение ранее поддержал Европейский парламент. Оно будет действовать до апреля 2028 года, пока ЕС продолжит разработку долгосрочного решения. Отступление от норм ЕС по защите данных на протяжении многих лет резко критиковали защитники права на неприкосновенность частной жизни, которые считают, что контроль личной переписки является массовой слежкой и мало способствует защите детей. Согласно новым временным правилам, такие компании, как Microsoft, платформа Outlook, Google, Gmail или Meta, Instagram, смогут добровольно использовать программное обеспечение для автоматического поиска изображений или видеозаписи с детской порнографией. Однако сообщать о найденных материалах правоохранительным органам компании смогут только после ручной проверки обнаруженных признаков, чтобы не допустить ошибки техники. В то же время зашифрованные сообщения в таких приложениях, как WhatsApp или Signal, контролироваться не будут. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
3: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
4: Синоптики латвийские прогнозируют, что этой ночью местами по стране возможны дожди, слабый ветер и туман. А опять-таки местами от 10 до 15 градусов температура. Завтра днем облачно с прояснениями по центрально-восточным районам. Как вы думаете, что? Правильно, дожди. Температура завтра от 17 до 21. В Лепе и Венспилсе ясная погода. Вот там плюс 19 и ясно. Даугавпилс и Резекне возможен дождь ближе к вечеру до 20. В Риге вероятность небольшого дождя прогнозируют синоптики. 19-21 градус выше 0.

0: Учи писаные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Учиться это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа Виктория предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. Виктория – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
6: Это будто бы банк, но я не коплю.
7: СВХ плюс. Если отдыхать.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: 16:43, вы слушаете СВХ Плюс. Это вечернее радиошоу Drive Time. Давайте вот как раз таки и поговорим о том, как мы с вами драйвили вчера по дорогам нашей страны. Официальная информация от Министерства внутренних дел Латвии. Очень много пострадало вчера, к сожалению, на дорогах Латвии. 19 человек вчера пострадало, но 12 больше, чем позавчера, в 127 авариях. Больше всего в Риге и в Рижском районе 11, из которых один велосипедист, трое водителей электросамокат. В Земгале 5 пострадавших, один велосипедист, один водитель электросамоката. В Курземе 1, Латгале 2. В Видземе нет пострадавших. Молодцы, Видземе. И автоводители, и на велосипедисты, и электросамокатеры, и пешеходы. Молодцы! Вот достойный пример. Слава богу, никто не погиб. Ноль в графе погибших, это хорошо. Как я уже сказал, 127 аварий. Меньше всего аварий случилось в Земгале и Видземе.

0: двое, один Видземе, один в Курземе, один в Латгале. У четверых автомобиль конфискуют, у двоих будет большой штраф по стоимости автомобиля, а еще один или одна заплатит штраф согласно закону и согласно промилле обнаруженным. В графе угонов стоит ноль. Друзья мои, подруги, не нарушаем, соблюдаем и не попадаем в эту неприятную статистику.
1: Drive Time. С ними безопаснее. СВХ плюс.

0: писанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
4: Если что, я пахну.

0: Где же ты, Ген?
1: Совершенно шикарнейшую новость вам расскажу. В этой новости прекрасно абсолютно все. Вот абсолютно все. Начало, середина, концовка просто сногсшибательно. Начало. Наблюдатели за лохнесским чудовищем, или как его еще называют, Несси, полагают, что легендарное существо родило детенышей. А? Как вам начало новости? Эксперты! А? Как вам продолжение? Утверждают, что эти маленькие зверьки, вероятно, будут смелее своей мамы. Прелесть, а? Вот что говорит один из них. Зовут парня Роб Лонг. Несси, там! Мы все это знаем, но она явно поняла, что люди ее ищут. Но хотя она не так часто появляется на поверхности, очевидно, что она по-прежнему считает этот район своим домом. И теперь мы думаем, что понимаем, почему она вела себя тише в предыдущие годы. То есть она детенышей рожала и воспитывала. Роб Лонг сказал. Да, там целая команда таких вот исследующих озеро Лохнесс. В этом году, сказал Роб, было зарегистрировано аж 7 наблюдений. Даже кое-кто уже детенышей там заметил. Знаете, как они там вот развиваются, эти вот наблюдающие? Мы полагаем, что Несси прячется очень глубоко среди пещер и лишь изредка показывает голову. Почему не другие части тела, непонятно. Голову показывает она. Робу Лонгу. В официальном реестре вот этих товарищей уже зарегистрировано 1173 наблюдения, включая изображения с веб-камер, записи и другие доказательства, охватывающие несколько столетий, представьте себе, которые живет, я так понимаю, наблюдает этот самый Роб Лонг уже. Несколько столетий там живет и наблюдает. Концовка. А? Вы наверняка тоже этот вопрос уже припасли, да? Вот вам, пожалуйста, концовка. Однако пока неизвестно даже Робу Лонгу, кто является отцом предполагаемых детенышей монстра. Я предполагаю, что сам Роб Лонг и является отцом.
2: Драйв тайм. С нами. Интереснее. СВХ+.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: Радио СВХ плюс.
2: Этой ночью по Латвии местами дожди, ветер слабый и местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, по центральным и восточным районам дожди. Температура воздуха от 17 до 21. В Лепе и Венспилсе ясная погода и до плюс 19. В Даугавпилсе, Резекне возможен дождь ближе к вечеру до плюс 20. В Риге есть вероятность небольшого дождя и плюс 19-21.
0: Радио СВХ.

0: Сейм рассмотрит запрет на ввоз товаров российского и белорусского производства. Заявления о попытке мигрантов напасть на женщину в центре Риги оказались ложью. В Латвии стало одним городом больше. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Заявления женщин о сексуальном домогательстве, совершенном мигрантами, оказались ложью. Полиция проверила все материалы о нападении сексуального характера на женщину в центре Риги в конце июня, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Указанные женщины обстоятельства не подтвердились. Расследование завершено. Одновременно начата проверка, чтобы выяснить мотивы таких ложных утверждений. Портал Делфи тем временем выяснил, что заявившая о нападении пакистанцев Гинта Вилсона входила ранее в правление национального объединения и баллотировалась на выборах в Сейм от этой партии. Поддержать якобы жертву в социальных сетях поспешили ее однопартийцы, министр внутренних дел Янис Домброва и вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который назвал нападавших обезьянами. Комиссия по этике Рижской думы, впрочем, отказалась оценивать эти высказывания Ратниекса, сообщила председатель комиссии Лаума Паегль-Кална, партия «Новое единство». По ее мнению, высказываниям Ратниекса следовало бы дать оценку, однако большинство членов комиссии посчитали иначе. Сейм принял к рассмотрению и утвердил в первом чтении поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которыми вводится запрет на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси. Под запрет могут попасть книги и пресса, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Поправки предусматривают введение запрета на импорт товаров как напрямую из России и Беларуси, так и из третьих стран. Транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны запрещен не будет. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. Это предусматривает поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, принятые Сеймом в срочном порядке в окончательном чтении. Царниково является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию для получения статуса города, поскольку в ней проживает более 5000 постоянных жителей. Европейский центральный банк принял решение оставить процентные ставки без изменений. Решено сохранить ставку по депозитной программе 2,25 пункта, ставку рефинансирования 2,4, а ставку по кредитам overnight на уровне 2,65 кредитного пункта. В Литве готовят план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит количество рейсов из Литвы или полностью их прекратит. Об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Томинскас. Было бы очень неприятно, и это вызвало бы определенные краткосрочные потрясения. Однако в настоящее время мы управляем рисками. Даже если Air Baltic полностью уйдет с литовского рынка, мы найдем, кем его заменить, заявил литовский министр. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле заявил, что для прекращения российско-украинской войны потребуются новые идеи. Предыдущие предложения были неприемлемы для Украины в то время и менее приемлемы сейчас, сказал Рубио. О каких предложениях идет речь, он не уточнил. Если мир наступит, это произойдет благодаря новым идеям и новым концепциям. И мы готовы предложить некоторые из них, добавил госсекретарь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва по-прежнему привержена предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:08. Я, Дим Харов, поздравляю всех, кто закончил свой трудовой день к этому моменту. И, собственно говоря, направляется сейчас, скорее всего, домой. Вот. Постараюсь сделать вашу дорогу не скучной, развлекательной. Это вот даже выгодное. Мы продолжим розыгрыш двух билетов на Укрфест, который состоится 1 августа в Шаоми-Арена. Помимо этого, дорогие мои замечательные, расскажу вам, знаете о чем? Выбрали самое красивое слово на Земле. Самое красивое слово в мире. Вот об этом вам расскажу и о других красивых словах. Очень интересный рейтинг составили. Международное жюри. Вот об этом во второй половине этого часа. В середине часа автоновости. Где-то там плюс-минус прогноз погоды на завтра. Ну, а в первой половине часа мы с вами поиграем в конкурс под названием «Детектор правды». Тур номер два. Поехали.
2: Это «Drive Time».
0: «Drive Time». С нами. Быстрее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju, darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Кто из

0: Reklamadres.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: По-моему, в начале часа я ошибочно сказал, что у нас сегодня будет детектор правды. Нет, мы продолжим конкурс «Анаграммы», тур номер 2, и продолжим розыгрыш двух билетов, двух пригласительных на Укрфест. 1 августа концерт состоится в Риге, а, кстати, потом еще 8 и 9 концерта будет в Германии. А в Риге выступят Макс Барских, Джерри Хейл, Монатик, Ива Бобул, Ирина Билык, Гарик Кричевский. Вот. Эти артисты заявлены на афише во всяком случае. И вот два билета на это музыкальное мероприятие мы с вами и разыграем в конкурсе «Анаграммы». Давайте напомню, что такое анаграммы. Вот, допустим, слова «дон» и «дно» — это анаграммы. Там три буквы, там три буквы. И те же самые буковки переставляются, и получается другое слово. Из «дона» превращается в «дно». Я описание зачитываю, вы слова отгадываете. Вот в прошлом часу мы разгадали по описанию почетное обращение к духовенству или знати в Испании — «дон». Это есть у стакана «дно». Вы прислали, вот, опередили всех остальных, победили. Тур конкурса. Те же самые условия. Слова описываю, вы отгадываете, что это за слова, разгадываете анаграмму, присылаете смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Пока, кстати, один из участников Укрфеста, Макс Барских, будет звучать в нашем эфире. Итак, первое слово описываю. Это разучивают в музыкальной школе. Первое слово описал, да? Второе слово. Расплавленный до высокой температуры природный сплав. Вперед!
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым. Звуч!
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: Моя, моя, моя, неземная. СВХ+.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
1: Итак, это разучивают в музыкальной школе, и это словечко потом превращается в расплавленный до высокой температуры природный сплав. Что у нас разучивают в музыкальной школе? Гаммы. Гаммы разучивают в музыкальной школе. А расплавленный до высокой температуры, между прочим, до 1200 градусов, температура доходит. Природный сплав – это магма. Гамма и магма. Вот такая анаграмма была разгадана. И Игорь у нас отправляется в компанию к Неллине, которая уже в финале. У Игоря будет, соответственно, шарик номер 2. Когда я буду шарики крутить, один из них буду доставать и билеты на Укрфест разыгрывать. Кстати, там же у нас будет опция «Счастливый случай». Предупреждаю я всех тех, кто никогда в нашем эфире ничего не выиграл. Вот приблизительно в это время, но в следующем часу мы с вами устроим лотерею, где кому-то из вас и достанутся 2 билета на Укрфест. 1 августа. Шоу Мярина.

0: Утро для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Автоновости.
1: Оператор парковок «Парк-эксперт» не согласен с информацией Центра защиты прав потребителей касательно недобросовестной коммерческой практики. Компания считает эти сведения порочащими ее репутацию и готова встретиться с руководством Центра и представителями Министерства экономики, чтобы разъяснить ситуацию. Правила парковки устанавливает владелец земельного участка, которая определяет продолжительность бесплатного времени для клиентов. В некоторых случаях этот период составляет всего 5 минут. Поэтому людям необходимо внимательно относиться к регистрации и своевременному началу оплаты, поясняет член правления «Парк-эксперт» Эдгар Скалейс, добавляя, что количество жалоб от клиентов по сравнению с общим числом операций составляет менее 1%. Данные компании Car Vertical показывают, что стоимость некоторых машин снижается значительно быстрее. Это зависит не только от марки или первоначальной цены, но и от спроса на рынке. В Латвии сильнее всего в цене падает Audi e-tron. Исследование показало, что в Латвии некоторые новые автомобили за 5 лет могут потерять более половины своей стоимости. Самое резкое падение цены обычно наблюдается через несколько лет после покупки, а затем снижение рыночной стоимости замедляется. Среди всех автомобилей, которые пользователи Car Vertical проверяли, в Латвии больше всего в цене потерял Audi e-tron. За 5 лет эти модели потеряли в среднем 63% своей стоимости. Далее следует Ford Focus 62%, Volvo V60 56%, Tesla Model 3 54% и Volkswagen Golf почти 50%. 2%. В значительной степени падение стоимости можно назвать скрытыми расходами, о которых задумываются лишь немногие водители. Но если вы покупаете автомобиль, чья стоимость быстро снижается, а позже захотите его продать, нужно быть готовым к тому, что продать его придется с убытком, говорит Мац Бузелес, эксперт автомобильной отрасли компании Car Vertical. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе. Лето на плюсе.
2: Глядя на то, что происходит в других странах Европы, у нашего лета только одни плюсы. И самое главное, эти плюсы не слишком высокие. Вот, это я о температуре, о воздухе. Абсолютно райское у нас с вами лето. Особенно для тех, кто работает, правда? Ночью местами дожди, ну и ладно, ветер слабый, ну и хорошо, местами туман. К сведению принимаем, температура плюс 10, плюс 15, великолепно. Завтра днем облачно с прояснением. По центральным восточным районам возможны дожди от 17 до 21 градуса. Прелесть. Лепой Венспилс. Ясная погода. 19 Даугавпилс Резек. Возможен дождь ближе к вечеру. 20 в Риге. Есть вероятность небольшого дождя. А может быть, еще и не будет завтра дождя. 19-21 градус. Красота.
0: Драйв-тайм. С Тимом Харовым. Поехали.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Прощальщикам кафе, пили твои губы сладкими, как вин.
7: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
8: СВХ плюс.

обещал вам рассказать о самом красивом слове в мире. Выполняю свое обещание. Международное жюри впервые выбрало самое красивое слово в мире. Им стало слово «кайтякитанга». «Кайтякитанга». Я тренировался, если что. Давайте еще раз произнесем. «Кайтякитанга». Это слово из языка маори, коренного народа Новой Зеландии, который не имеет точного аналога в русском и даже во многих других языках. Слово «кайтякитанга» означает ответственность человека за природу, его обязанность беречь окружающую среду и сохранять ее для будущих поколений. В мировоззрении маори человек не является владельцем природы, он считается ее неотъемлемой частью и хранителем. «Кайтякитанга». Не только классно, на самом деле очень красиво звучит, но у него еще огромный смысл, правда? Огромное спасибо, маори. По словам организаторов этого конкурса, при отборе оценивали не только мелодичное слово, но и его значение, культурную ценность и актуальность для современного мира. В конкурсе приняли участие 223 слова из более чем 75 языков мира.

0: это язык зулу, человечный, взаимное уважение и единство между людьми. Люфтменш. Люфтменш. Это язык идиш. Мечтательный, идеалистический человек, который больше живет миром идей, чем материальными ценностями. Вот самые красивые в мире слова. А самое-самое красивое. Кайти Акитанга.
1: Драйв-тайм. С нами. Интереснее.

золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: и писанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дибас Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: которая рядом.
1: Ничего не бойся.
0: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью местами по Латвии дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями. По центральным и восточным районам возможны дожди, ветер слабый. Температура воздуха от плюс 17 до 21. В Лепе и Венспилсе ясная погода и до плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне возможен дождь ближе к вечеру и до плюс 20. В Риге есть вероятность небольшого дождя и плюс 19-21 градус.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Комиссия им рассмотрит запрет на ввоз товаров российского и белорусского производства. Заявления о попытке мигрантов напасть на женщину в центре Риги оказались ложью. В Латвии стало одним городом больше. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сейм Латвии принял к рассмотрению и утвердил в первом чтении поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которыми вводится запрет на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси. Под запрет могут попасть книги и пресса, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Поправки предусматривают введение запрета на импорт товаров как напрямую из России и Беларуси, так и из третьих стран. Транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны запрещен не будет. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. Это предусматривают поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, принятые Сеймом в срочном порядке в окончательном чтении. Царниково является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию для получения статуса города, поскольку в ней проживает более 5000 жителей. Европейский центральный банк принял решение оставить процентные ставки без изменений. Решено сохранить ставку по депозитной программе 2,25% пункта, ставку рефинансирования 2,4%, а ставку по кредитам на ночь на уровне 2,65% кредитного пункта. Заявление женщины о сексуальном домогательстве, совершенном мигрантами, оказалось ложью. Полиция проверила все материалы нападения сексуального характера на женщину в центре Риги в конце июня, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Указанные женщиной обстоятельства не подтвердились. Расследование завершено, одновременно начата проверка, чтобы выяснить мотивы таких ложных утверждений. Портал Delphi тем временем сообщает, что заявившая о нападении пакистанцев Гинта Вилсона входила ранее в правление национального объединения и баллотировалась на выборах в Сейм от этой партии. Поддержать якобы жертву в социальных сетях поспешили ее однопартийцы. Министр внутренних дел Янис Домбрава и вице-мэр Риги Эдвард Ратнекс, который назвал нападавших обезьянами. Комиссия по этике Рижской думы, впрочем, отказалась оценивать эти высказывания Ратникса, сообщила председатель комиссии Лаума Пайгль-Кауна, партия «Новое единство». По ее мнению, высказываниям Ратникса следовало бы дать оценку, однако большинство членов комиссии посчитали иначе. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле заявил, что для прекращения российско-украинской войны потребуются новые идеи. Предыдущие предложения были неприемлемы для Украины в то время и менее приемлемы сейчас, сказал Рубио. О каких предложениях идет речь, он не уточнил. Если мир наступит, это произойдет благодаря новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них, добавил Рубио. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему привержена старым предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Лидо уже ждут вас.
2: Поймал вайб.
0: Драйв-тайм прямо сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Привет всем тем, кто вместе с вайбом поймал и волну радиостанции СВХ+. Это Дим Харов. До 19.00 сегодняшнего дня-вечера в студии. Это драйв-тайм. И у нас впереди, кстати, третий тур конкурса под названием «Монограммы», а потом лотерея. А в этой лотерее примут участие еще и все те, кто никогда в нашем эфире ничего не выиграл. Хотите вы того или не хотите, но вы можете принять участие. Можете, конечно, если хотите. Вот. Но шанс у вас будет выиграть, кстати, два пригласительных на Укрфест. Музыкальный фестиваль украинских артистов, который пройдет в Риге 1 августа. Но об этом более подробно буквально через несколько минут. А сейчас поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1 eiro 19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты – билеты сервис LV.
7: СВХ плюс.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
1: Итак, сейчас мы устроим конкурс «Анаграммы». Третий тур. Определим очередного финалиста. А потом у нас будет, соответственно, финал-лотерея, где мы разыграем два билета на концерт. Я сегодня разыгрываю с вами два билета на «Укрфест» 1 августа, «Шаоми-Арена». Там для вас выступят Ирина Билык, Ива Бобул, Гарик Кричевский, Монатик, Джерри Хейл, Макс Барских. Да, кто-то из вас отправится. Но сначала попробуйте победить в конкурсе «Анаграммы. Тур номер 3». А потом, кстати, еще и для тех, кто никогда ничего не выиграл, будет счастливый случай. Но обо всем по порядку. Давайте напомню, вдруг вы впервые слышите этот конкурс, что такое анаграмма. Вот в прошлом часу мы с вами разгадали анаграмму «гамма», да, и «магма». Вот, это когда в слове буквы переставляются, и другое слово из этих же букв, из-за того же количества букв, получается другое слово. Я зачитываю только описание. Гамму я описал, как это разучивают в музыкальной школе. А магму описал, как расплавленный до высокой температуры природный сплав. И вы здорово справились с этим заданием в прошлом часу. Вот по этой же схеме давайте разгадаем и третью на сегодня анаграмму. Готовы? Поскольку фестиваль называется «Укрфест», вот первое слово с Украиной будет связано. Описываю. В Украине это частенько ставят на праздничный стол. Да? Это первое слово описал. Второе слово описал. Буковки в этом слове переворачиваем, получается второе слово. Хлебобулочное изделие.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Чуть потруднее задание было, чем в первых двух турах сегодняшнего конкурса «Анаграмма на вы». С ним справились блестяще, молодцы. Два билета на Укрфест разыгрываем. И первое слово, первое описание, да и слово само было связано с Украиной. В Украине это частенько ставят на праздничный стол. А второе слово я писал как хлебобулочные изделия. Первое слово «горилка» частенько ставят на праздничный стол в Украине. Горилку. Так? Так. Хлебобулочные изделия «рогалик». Горилка и рогалик. Вот такая была у нас с вами анаграмма в туре номер 3. Первый с ответом была Ярослава. Из всех, кто справился с задачей, молодцы, молодцы. Немного было правильных ответов, штук 5 всего лишь. 6, наверное. Молодцы. Но Ярослава всех опередила и попала у нас в финал. Что мы имеем к этому моменту? Нелина. У вас, Нелина, будет шарик с циферкой 1. У Игоря будет шарик с циферкой 2. У Ярославы шарик с циферкой 3. А на четвертом шарике, соответственно, будет цифра 4. Вот. И этот шарик у нас будет носить название «Счастливый случай». Что и с этим будем делать, я расскажу, если вытащу шарик под названием «Счастливый случай». Вот 4 шарика. Дайте-ка еще раз проверим. Да, все 4. Все 4 в этом кубке. Вот, вытаскивай один из них. И что мы скажем? Это шарик номер 4. Обратите внимание. Шарик номер 4 у меня в руке. Стало быть, сейчас буду рассказывать, что мы будем делать. Смотрите. Этот шарик называется «Счастливый случай». И этот счастливый случай предоставляется тем нашим радиослушателям и радиослушательницам, кто никогда ничего вообще в эфире радиостанции СВХ Плюс не выигрывал. Да? Не выигрывал. Именно у вас сейчас появится возможность забрать главный приз, 2 пригласительных на Укрфест. 1 августа, Xiaomi Arena. Вам надо будет прислать какое-то слово или словосочетание СМС-кой, чтобы у всех были равные условия, да? У кого-то интернета сейчас нет. На 25-45-25-25. Да? Я произношу вот это словосочетание или слово, а вы отправляете СМС-ку на номер 25-45-25-25. Если вы опережаете всех остальных, именно вам достается главный приз сегодняшнего дня. 2 пригласительных на Укрфест. 1 августа, Xiaomi Arena. Для вас споют музыканты из Украины. Такие как Макс Барский, Монатик, Джерри Хейл и другие. Ирина Билок и другие. Очень хорошо. Но главное условие, что вы никогда вообще ничего, кроме песни, в нашем эфире не выигрывали. Не выигрывали. Итак, внимание. На номер 25-45-25-25 отправьте, пожалуйста, слово «Укрфест» и 2 билета ваши.
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым. Звучь!
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: Виновая тишка под ярким солнцем.
4: СВХ Плюс.
5: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Июль на плюсе.
2: Так, я сейчас вот как раз переписываюсь с победителем или победительницей, пока даже не знаю. 532 заканчивается номер вашего телефона. Вы мне сейчас на WhatsApp смайлик пришлете, я узнаю, как вас зовут. Да? Вот и отправлю вам туда на два пригласительных на Укрфест. Жду вашего смайлика. 532 номер заканчивается. Вы первым или первой справились. Задачи поставлены. И, кстати, исчезаете из списка непобедителей на волнах радио СВХ+. Жду смайлика от вас на отца. А пока давайте прогноз погоды прочитаем. На завтра. Завтра пятница. Завтра пятница. Не сегодня, завтра пятница. Почему-то до сих пор кажется, что сегодня пятница. Этой ночью местами дожди, ветер слабый, туман. Местами, опять-таки, температура воздуха от 10 до 15 градусов. Завтра днем облачно с прояснением, по центрально-восточным районам дожди. Температура завтра днем от 17 до 21. Лепа-Венспилс, ясная погода до 19. А Даугавпилс, Резекне, возможен дождь ближе к вечеру до 20. В Риге есть вероятность небольшого дождя, 19-21 градус выше 0.
1: Это «Драйв Тайм». Димом Харовым. Папа, я танцую, под нашу басую. Папа, не жди дома, я уже в кино. СВХ+.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Готов познакомить вас с астрологическим прогнозом на завтра. Первая часть гороскопа. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Овны. Завтра вам мила будет любая компания. Постарайтесь и вы быть милым. И милой. Тельцы. Завтрашние события следует воспринимать серьезно. Даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Серьезно. Близнецы, завтра вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров. О некоторых вещах лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать. Чего на работу завтра не пойду? Шутка. Раки, завтра вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы сможете оказаться перед закрытыми дверями. А еще у вас, раки, завтра проснется способность и желание усиленно мыслить. Вон оно как! Только не перемыслите, пожалуйста, завтра, раки. Львы, завтра хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Вы даже сможете войти в историю, представьте себе, если захотите. Только подумайте прежде. Ведь выйти уже из нее не получится, если вы в историю войдете. Все, до свидосики, там и останетесь. Девы, завтра вас посетит несколько игривое такое настроение. Игривое такое. Подготовьтесь к нему. И окружающих тоже подготовьте. Иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись. От перерасхода умственной энергии.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Лидо уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Вторая серия гороскопа на завтра. Весы. Вам, возможно, завтра предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан. Скорпионы, завтра вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций будут только мешать и сильный резонанс создавать. Вам это надо, вам это не надо. Стрельцы, завтра большую роль будет играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какие-то планирования не стоит. Бессмысленно. Завтрашний день, Козероги, вам стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть. Водолеи. На то, как будет развиваться завтра событие, удивительно большое влияние окажут дела давно минувших дней. А вот вы, рыбы, завтра будете в наилучшей форме. Все у вас будет получаться. Все будут с вами милы. Вы легко получите желаемое. В разумных, конечно, пределах. Но получите желаемое. Класс.
2: Гороскоп. Я вижу свет, твой свет внутри. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai Divīgs un Trīsīgs veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmoliv atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: Мебелю Намс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебелю Намс, улица Дзазова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковый для всех, а физика тем более.
1: Стоп. Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Drive Time здесь и сейчас в студии Дим Харов.
6: Перед тем, как с вами попрощаться, подруги и друзья мои, расскажу-ка я вам одну современную притчу. Хотите? Ну тогда слушайте. Погожим летним вечером, вот таким, как у нас с вами сегодня, молодая девушка сидела в своей комнате и грустила. В этот момент к ней зашла ее бабушка и спросила: «Ну что случилось, красавица?» «Да вот, бабуля», — ответила девушка, «мои фотки в соцсетях набирают слишком мало лайков, и мне от этого становится грустно». Тогда мудрая бабушка положила перед ней зеркало и спросила: «А сколько лайков нужно этому зеркалу, чтобы отражать тебя?» «Да нисколько», — ответила внучка. «Тогда почему тебе кажется, что чужие оценки могут сказать о тебе больше, чем ты сама?» Вашим бабушкам и дедушкам привет передавайте. От радио СВХ Плюс. От программы Drive Time. И от меня, Дима Харов. А вы, бабушки и дедушки, вашим внучкам и внукам передавайте. В общем, всем передавайте привет от радио СВХ Плюс. Хорошо? Тогда до завтра, сразу же после 15 мы вновь с вами встретимся здесь же. Договорились? Вот хорошо. Это был Дим Харов. Пока. Честями.
7: Проехали.
5: Проехали. Драйв-тайм здесь.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Гада ногали нау тикай датуми. Та ир святку сайута. Йо юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару. Ляует мне тей ко патиеси элеганту. Я-я, тас тешам ир манс кабаре. Юсу узнямумс. Mumma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя.

СВХ плюс. Болит душа, от потерь. Верю я, ты тоже верь. Поступит день, уйдет печаль. Придет ведь. Музыка, которую слушаешь ты. У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее. На радио, которое слушает тебя. Я словно замираю. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Возьми телефон.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: 70. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnījām un omega-3 Max zivjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
8: Прощай, цыган, концерт.
9: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticket Shop LV и www. Ready Fest LV.
2: СВХ плюс.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

0: my God.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если что, я пахну.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзазова, 72 и MN Mebeles LV.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Счет твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: ВДХ плюс.
1: Добавил пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Радио СВХ Плюс.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: музыка для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето. На плюсе.
1: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
2: СВХ Плюс.

0: ЧХ+.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Твой самолет.
2: Облака летят, как лебеди. Летят, как лебеди.
0: СВХ+.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и
2: раскрутить свою голову.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Экспонат, ты мой фанат.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.